Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: listeners. The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
4: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
5: 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Today's hit music. 104.5 FM. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Yeah. Power Play.
1: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
2: Record is on.

PowerPlay, сеть салонов Азия Спа и Тайропи. Тайские массажи, спа-программы с прогреванием хамами, уникальные спа для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского спа. Скачивайте приложение Азия Спа в App Store и Google Play. Ленина 69, Северная Нагорная, Челюскинцев 9. ООО Азия Медикал Спа. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Turn up your stereo. Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5 FM.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

попавшемся фильме после стольких лет всегда. И вчера буквально вечером, я думаю, все ваши чаты, социальные сети заполнила ровно одна и та же картинка. Северное сияние полыхало над Мурманском, и внутренний кодекс мурманчанина подсказывал абсолютно всем и каждому, что эту фотографию нужно разослать вообще максимальному количеству людей. И вы знаете, даже когда вот в виде фотографии я это сообщение получаю, ничего с собой поделать не могу. Тоже останавливаюсь и рассматриваю, в каком бы месте я не оказался. Но вы знаете, погода нам подсказывает о том, что это был не единичный, не единственный случай в ближайшее время. Еще мы всю эту красоту сможем увидеть, да в принципе сможем заниматься вообще абсолютно чем угодно в ближайшие два дня, потому что пятница у нас сегодня, завершаем мы с вами рабочую неделю, а там потом хоть все выходные охотиться за северным сиянием, лежать поперек дивана и грызть все, что вообще вам в голову не придет, потому что ваш заслуженный отдых, да и мой, что уж тут, начинается совсем скоро, так что начинаем с вами этот рабочий день, чтобы поскорее его завершить и в выходные уже нырнуть. Так что традиционно говорю всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна на 104.5. Просыпайтесь.

0: несмотря на то, что с сегодняшнего дня мы с вами стали обладателями таких белесых, седых, заиндевевших крыш на наших автомобилях, если еще не видели, посмотрите на свое авто, удивитесь, возможно. Номинально все равно находимся мы в осени, потому что 9 октября пока у нас с вами на календаре. И вот это вот осеннее межсезонье, переходный момент между осенью и зимой, проще говоря, для большинства любителей активных и экстремальных видов спорта, это период затишья. Поэтому предлагаем вам сегодня в нашем эфире поделиться своим опытом вождения различной техники. Наш эфир, потому что молчать не может, ему все всегда интересно и до всего есть дело. Вот решили в утреннем круиз-контроле узнать, на какой технике, кроме машины, вы когда-либо катались. Чем запомнилась вам эта поездка? Переросла ли она в увлечение приобретения собственного снегохода, мотоцикла, квадроцикла и прочего другого цикла? Ваши комментарии оставляйте уже в нашей группе во ВКонтакте. Открыто мобильное приложение Power и, разумеется, 488-448. С 8 до 9 утра хотим ваши истории послушать. Даже те, в которых вы попробовали какой-то новый вид транспорта и после этого сказали: точно нет, буду перемещаться исключительно на автомобиле. Ждем ваших сообщений и звонков.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы Мурманск Молл. Новые осенние коллекции уже в магазинах Мурманск Молла. Самое время для обновления гардероба. Группа ВКонтакте Мурмолл.ру.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 4-8-8-4-4-2.
6: 1 против 100.
7: Подъем засчитан.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Как же хорошо, что смещается у нас время рассвета. Можно хоть на него поглядеть, как день начинается. А правда, время и заката тоже приближается ближе уже к дню. Это немножечко пока расстраивает. Так вот, в 7:30 у нас начинается с вами световой день. Это еще через 10 минут. Столько всего успеем за это время сделать, чтобы потом просто стоять у окошка и смотреть, как все это дело окончательно освещается. У нас подутих и ветер, который бушевал последние два дня в Мурманске. Теперь он всего лишь какие-то 7 метров в секунду по сравнению с 20, которые были буквально на днях. Прям легкая детская прогулка какая-то. Дует он теперь в юго-западном направлении. Ну а на термометре у нас с вами плюс 1 градус. И вот эта вся красота в чистейшем небе обычно нам подсказывает, что до заморозков-то у нас до настоящих, не фантомных, не по ощущениям, а вот те, которые действительно себе ощущаются, осталось, ну, совсем недалеко. Да и как я вам уже рассказывал, что если поглядеть на крыши автомобилей, даже не на свой можно посмотреть, но только исключительно на его крышу и увидеть, что они уже немножечко у нас с изморосью, знаете, такие обожжены. Так что начинается и этот сезон в Мурманске у нас тоже. Сегодня в течение дня обещают нам ясную погоду, возможно, даже солнечную, но не больше плюс 4 градусов. Поэтому утепляйтесь прям основательно перед выходом на работу. В совсем-совсем позднюю осень мы с вами уже вступаем. Плюс 1 градус сегодня без дождей обещают. Ветер не сильный, но и красота в небе прямо сейчас.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Вот вам пара бодрящих мыслей от известных людей. Эти мысли, если что, не мною придуманы и им в уста вложены. На самом деле, когда-то они их произносили. Мне кажется, это то, что нужно нам сегодня в завершении этой какой-то бесконечной рабочей недели. Лично так она у меня что-то в этот раз ощутилась. Деми Мур сказала в свое время о том, что идеальное тело – это не всегда то, что вам нужно. Приятного аппетита. Сергей Бурунов врывается в наш нежный заряд и с знанием говорит о том, что все приходит тогда, когда и должно приходить. Потому что все в этой жизни складывается в цепочку событий. И даже если вы оглядываетесь назад и думаете, что какую-то жесть можно было бы и убрать, купировать из вашей судьбы, то такой прекрасный человек, как сейчас, просто бы не случился. Возможно, подумайте об этом. Ну а Федор Михайлович Достоевский отказывается философствовать и про практическое. Говорит у нас сегодня в «Нежном заряде», надо бы купить уже плед. Ночи стали холодными. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Меня сегодня с утра расстроила нутрициолог, которая принесла эту новость о том, что продукта для снижения тревоги не существует. Ну и получается, таблетки, которые ты вот съел и английский выучил, тоже пока еще не придумали. Но давайте тогда разбираться, как жить без всего этого. Как объясняет нам специалист, что при желании что-то съесть во время сильной тревоги, лучше выбрать натуральный греческий йогурт и для этого куда-нибудь уехать на теплые берега Южной Европы, предполагаю. Хотела добавить еще нутрициолог. Можно еще яблочко вам взять, но никак не шоколадку, не печенье или конфеты. Отмечает специалист, что продукта, способного снизить тревогу, вообще не существует. Ну а привычка заглушать едой тревогу, усталость или перенапряжение, или даже раздражение, может по итогу привести к расстройству пищевого поведения. А вся вот эта вот красота, весь этот букет из тревоги и перенапряжения останется при вас. Вместо перекуса предлагает нам специалист переключиться на прогулку, какую-то физическую активность, общение с друзьями, книгу, теплую ванну. Можно все это совместить. Друзей в ванну, читать книгу, а потом пойти погулять куда-нибудь. Ну, а если самостоятельно справиться с переживаниями не получается, то эксперт считает, что стоит обратиться к психологу. Давайте перейдем с вами от тревожного к по-настоящему забавному, потому что вечер пятницы у нас подступает, а пока утро пятницы у нас с вами, ну, тоже давайте его лихо и весело проводить. Дело в том, что в социальных сетях завирусилось видео, согласно которому курицу можно приготовить без духовки и сковородки. Достаточно, внимание, 23 тысячи и 34 раза ударить по нему ладонью. Девушка одна запустила этот тренд, а теперь все пользовательницы, да, повторяют эксперимент в социальных сетях, вот прям берут сырую курицу и начинают методично шлепать по ней рукой. Потом показывают свою покрасневшую ладонь, саму курицу с чуть румяной корочкой и с видом ученых, которые совершили прорыв в области пищевой промышленности, говорят о том, что это реально работает. Мы не будем говорить о том, смонтировано это видео или нет. Тут просто физики к этому подключились и говорят: друзья, энергия удара действительно превращается в тепло. Ну, то есть, в каком-то смысле курицу можно отшлепать и нагреть, как бы это ни звучало сейчас, но далеко не вся энергия достается курице. Часть уходит на движение, деформацию, звук и нагрев самой руки. А при этом курица успевает отдать тепло окружающей среде. Я не верю, что все это реально читаю. Чтобы курица стала безопасной для еды, недостаточно, чтобы ее поверхность слегка порозовела. Внутри все должно прогреться до температуры, при которой погибнут опасные бактерии. А вот шлепками это обеспечить очень проблематично. Ну, кстати, девушки из соцсетей не первые, кто решили вот таким вот заняться в свободное время. Один из блогеров несколько лет назад всерьез собирал аппарат, который шлепает курицу механической рукой. Ну и в итоге у него физика действительно сработала. Только понадобилось 135 тысяч ударов и при этом утеплить еще курицу аэрогелем. Про вкусовые качества, пожалуй, не будем с вами говорить. И давайте-ка лучше время свободное, когда оно у нас появляется, будем лучше его с пользой проводить. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама. Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Пауэрхит Радио представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
3: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж. Телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе «Пауэрхит Радио» ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
7: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи» – новый ресторан в самом сердце Мурманска. Место, вдохновленное традициями, созданное с любовью. Ленинградская, 27. Разыгрываем полный бизнес-ланч в эти самые «Белые ночи» и узнаем, с кем прямо сейчас. Доброе утро.
2: Доброе утро, Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей. Ну что, принципы у нас остались прежние во всех смыслах этого слова. Поставлю вам сейчас композицию. Очень долго я выбирал момент, чтобы ее включить в рубрике «Откуда звук?» и посмотрел сегодня за окно и думаю, пора. Вот сегодня тот самый день. Группа «Моя Мишель» будет у нас с вами звучать. Спрошу вас, кто же эту песню вообще первым изобрел? Потому что, возможно, удивлю вас, но не они придумали эту композицию. Но давайте уже маски сбрасывать, интригу в сторону откладывать, слушаем песню.

0: Итак, Алексей, кто же в нашу жизнь эту композицию принес свое время в начале нулевых годов? Это «Руки вверх», «Хай-фай», «Гости из будущего» или «Чай вдвоем»? Выбирайте.
1: Конечно же, это Юрий Усачев и Ева Польна вместе «Гости из будущего».
0: Но это энциклопедические знания, Алексей, за такое не грех и обедом. Накормить от белых ночей, оставайтесь на линии. Вам сейчас расскажу, как же его заполучить. На вот тот самый трек от «Гостей из будущего». Вдруг вы не знали, что «Моя Мишель» — это кавер. Давайте оригинал услышим.

погоды, какой-то очень сезонный альбом у них тогда случился у «Гостей из будущего», потому что на одной пластинке есть трек под названием «Осень-осень» и «Зима в сердце». Про лето по традиции «Гости из будущего» не поют. Слишком благостный для них сезон, там пострадать сложнее. Будем сейчас с Алексеем за эфиром обсуждать, как же заполучить этот полный бизнес-ланч для всех тех, кто спрашивает, а как мне, я тоже хочу поесть. Мы ждем вас в 9.50 и в 10.50 в нашем, пускай уже и другом, но не менее интересном розыгрыше под названием «Фактомат». Слушайте 104.5, наше утреннее шоу. Все подробности в процессе эфира буду рассказывать. Спонсор рубрики «Новый ресторан» в центре Мурманска «Белые ночи». Роскошь интерьера и авторская кухня. Приходите на деловой обед с 12 до 16. В меню наваристые супы, аппетитные горячие блюда из мяса и рыбы и свежие салаты. «Белый рояль» – живая музыка и атмосфера, в которую захочется вернуться. Ленинградская, 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Вот что все-таки значит генеральный директор. Макс Байков только что заклинал кофеварку, чтобы она быстрее работала и действительно послушалась. Доброе утро.
5: Да, Сереж Сачков, доброе утро. Доброе утро всем. Так, что хочется в первых строк сказать. Берегите уши. Сегодня прям и кое-где, даже у нас в центре, я не представляю, Первомайка, наверное, вся замерзла, но даже у нас в центре некоторые лужи замерзли.
4: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют» – сеть мастерских «Сделай ключ» изготовления любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента.
5: О чем говорит этот заморозок? Естественно, межсезонье, что снега еще нету, и лед этот практически не настоящий. А все-таки осеннее межсезонье для большинства любителей активных и экстремальных видов отдыха – это период затишья. Предлагаем поэтому слушателям сегодня поделиться своим опытом вождения различной техники. И подбирая вот... как их, смайлики к этому, или технические смайлики, как их назвать, Серёж?
4: Ну, в принципе, неплохой новый термин.
5: Технические смайлики. У нас там есть мотоцикл, у нас там есть, ну ладно, это, давайте так, это не трактор, это мы квадроцикл будем считать. Болид Формула-1, тут же мопед, кстати, сейчас такие, ну, это даже не мопед, это вот это такая табуреточка. И яхта даже, потому что так или иначе, это все равно, это не надувная лодка без мотора. Даже если надувная лодка с мотором, то это все равно вот это техническое увлечение.
4: Я бы не отсекал трактор во всей этой истории, если вы на нем катались, тоже нам расскажите. У нас есть звонок в эфире, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скорее всего, может быть, немного не по теме, да, но хотел его дорожную установочку.
5: А это всегда мы рады. Как зовут вас?
6: Кирилл.
5: Кирилл, давайте, рассказывайте.
6: Смотрите, если ехать со стороны Старостин от ворот и ходить налево на ВРШ, правильно понимаю, выражаясь, ну, в сторону храма на Спасноводах, вот, там уже машина с отбойником поцеловалась, причем она закрывает одну целую полосу. Судя по всему, наверное, не учли то, что ну, ночью заморозки были. Может быть, человек на лете.
5: Так, получается, в сторону севера, правильно понимаем, или на юг?
6: В сторону севера, все правильно, да. Если мы едем со старости, мы потом начинаем уходить на верхнее Ростинское шоссе, и там он как, ну, не то чтобы тещин язык, да, назовем эту дорогу, но достаточно такая извилистая. И вот там машина как раз в отбойник ушла.
5: Окей, так. Хорошо, спасибо большое. Будем предупреждать, чтобы люди были внимательны.
4: Да, эту информацию мы принимаем вообще всегда, даже поперек нашего обсуждения. Очень надеюсь, что вот таких вот звонков про такие дорожные происшествия будет сегодня у нас минимальный минимум. Очень бы хотелось им обойтись.
5: Но, возможно, все, как ездят у нас люди и как доводят, до какой резины себя, но сегодня не об этом. Сегодня спрашиваем у вас, на какой технике, кроме машины, вы еще когда-либо катались? Чем запомнилась поездка? Переросла ли она в увлечение приобретения собственного аппарата. Это снегоход, мотоцикл, квадроцикл, лодка с мотором, все что угодно. Даже, кстати, бывают сапы с моторчиком. Ну как, отдельно сап, отдельно моторчик, и человек на электричестве там...
4: Ждем ваши комментарии по телефону 488-448. По нему же принимаем информацию о дорожной ситуации. Открыта группа во ВКонтакте, мобильное приложение Power Hit Radio. Начинаем наш утренний круиз-контроль в эту пятницу.
3: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Экстремальный круиз-контроль сегодня этим утром во всех смыслах этого слова и относительно ситуации на дороге и по поводу темы, которую сегодня обсуждаем. Дело в том, что осеннее межсезонье, которое у нас настало, для большинства любителей активных и экстремальных видов отдыха – это период затишья. Поэтому предлагаю вам поделиться своим опытом вождения различной техники.
1: Да, с одной стороны, мотосезон вот он закрылся буквально меньше, чем неделю назад. У нас, кстати, фотографии есть оттуда. И фотографии не только там, где закрытие мотосезона, но и все остальные мы с Сережей.
0: Ну, и с открытием сезона.
1: И на снегоходах там, и на квадроцикле, и на мотоцикле. В общем, нам тоже есть что рассказать. А снегоходный сезон еще не открылся. Вроде квадроциклетный, он, понятное дело, продолжается. Его можно, в принципе, и не останавливать. А некоторые себе даже переобувку купили на зиму. Есть такие комплекты. И даже, кстати, на мотоциклы есть комплекты, когда ты вот можешь на этих... Ну, понял, да?
0: Давай
1: о
0: мы
1: чем
0: не будем
1: я говорю
0: с этим вопросом затягивать. Я тебя сразу спрошу, как ты считаешь, связано ли вот увлечение альтернативной техникой, снегоходы, квадроциклы, мотоциклы с каким-то
1: сейчас,
0: кризисом среднего возраста?
1: Сейчас тебе это по голове за альтернативную технику настучать бы.
0: Ты понимаешь?
1: Да ты не в шлеме.
0: Я себя подначиваю изо всех сил.
1: Ну, как показывает статистика, да. Я бы да, но нет.
0: Спасибо большое. А Кирилл написал нам сообщение в мобильном приложении. Говорит, вновь Кирилл, у нас в семье есть буханка. В свое время на УАЗе штурмовали рыбачьи, влюбился с первой поездки. Теперь этот вид техники называю не буханка, а булочка.
1: Абсолютно понимаю Кирилла, потому что вот такие поездки никогда не забудешь. Это, ну, и с позитивной точки зрения, и то есть и моменты какие-то негативные, которые потом превращаются все равно в памяти, в позитивные. Это очень круто. Так же, как и, допустим, я вот сегодня еду на Неве и думаю, блин, уже вот я ж в октябре, получается, у меня 5 лет, как я ее приобрел. И думаю, оцениваю вот эту поездку. Это же Ниву такую называют еще и квадроцикл на колесах. Точнее, квадроцикл с крышей. Вот. И вспоминаю вот те моменты, которые она подарила. И я понимаю, что никакой другой автомобиль столько бы мне пейзажей морских здесь у нас, на севере, не подарил. Столько лесных приключений, столько вот экстремальных приключений, когда ты... И даже моя семья прочувствовала несколько таких моментов, когда ты думаешь, ну не, мы отсюда не выберемся. Или мы сейчас утонем. Но так все хорошо заканчивалось.
0: Ты же для этого и покупал себе,
1: да,
0: в свое время.
1: Да, но знаешь, иногда бывает, ты купил, ты думаешь, что это будет круто, а оказалось, что нет. Ну и такое тоже случается.
0: Ну и такое может быть, не попробуешь, не узнаешь.
1: Слушай, но с другой стороны, надо пробовать, и дальше потом ты уже понимаешь. Я, кстати, на закрытии мотосезона, рядом со мной стоял мужчина, и мы разговорились, и он первый год приехал на закрытие, и в принципе первый год на мотоцикле, и естественно, как многие, что и правильно, купил себе не очень сильно кубатурный мотоцикл. И, ну, поделился мнением, говорит, да, действительно, я за вот первый сезон понял, что этого недостаточно мне, надо дальше, надо больше как-то, и, ну, я вот немножко с другой логикой подходил, я сразу приобрел, потому
0: на
1: что...
0: Вырост, на вырост, на себе.
1: Ну, на вырост, но уже я же был в этом, скажем так, в возрасте более-менее сознательном, когда башка сразу не отстегивается, как только ты садишься на него. Вот, и поэтому мне моих 100 лошадок мотоцикле вот за глаза и на перспективу. Я думаю, что я его и не продам никогда, и буду всю жизнь на нем кататься.
0: Надо запомнить эту формулировку, возраст более-менее сознательный. Это же от 25 до 80, понимаешь, все в эту вилку попадает.
1: У мужчины это прямо, ну, после 40.
0: Сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, на какой технике, кроме машины, вы еще когда-либо катались, чем запомнилась поездка, переросла ли она в увлечение приобретения собственного снегохода, мотоцикла, квадроцикла и прочей классной техники. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение и Автохит. Как всегда, в этой части нашего круиз-контроля. Автохит. Как и поездки на летней резине в Мурманске сейчас, так и увлечение всякими экстремальными видами спорта напоминает вам о том, что голову всегда нужно держать включенным. Хоть и подначивает нас Автохит, говорит «risk it all», но в смысле «рискни всем, поставь на кон вообще абсолютно
1: а
0: все».
1: А лучше не надо.
0: Абсолютно верно, поэтому пускай это в музыке у нас только и остается. And we

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 207050. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
6: Аппарат. И мама рада. Охраняет нас армата.
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70-18-17.
8: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
9: Без возрастных ограничений.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.
11: 4-8-8-4-4-2.
12: Круиз-контроль. Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента, универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске у нас плюс 1 градус. Этим утром давненько мы с таких цифр не начинали. Но я думаю, что дальше меньше, как
2: но
1: говорится.
2: Ночью был минус, без сомнения, потому что некоторые лужи даже в центре города замерзли. И нам, кстати, о последствиях этого минуса сообщали на Верхнеростенском шоссе в сторону севера. Там где-то в отбойнике автомобиль был. Есть мнение, что это вот именно последствия, потому что человек, скорее всего, превысил скорость. Плюс, естественно, это пока нормально на летней резине. Может быть, она не так хороша была и для лета даже, и по итогу вот такие приключения.
1: Ну, а в смысле погоды у нас все очень приятно. Этим утром в пятницу ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Никаких тебе двузначных значений, которые были до этого два предыдущих дня. И солнце шикарное, которое заливает весь центр Мурманска. Надеюсь, что и на ваш район в том числе хватает. Можно прямо сейчас будет лицезреть.
2: Да, кстати, про двузначные значения все, пора о них забывать. Возможно, мы уже в этом году к ним и не вернемся. Единственное, может быть, какое-то там второе бабье лето выскочит. Но пока его не видно. Из того, что мы видим, эта температура не выше там и на ближайшие, наверное, 4 дня, если говорить, на выходные, то вот один источник подает информацию, что без осадков, но плюс 2. Максимум другой, максимум дает плюс 3, но как бы ощущения, они будут совсем другие. Минус 3 по ощущениям, а ночью до минус 6 по ощущениям, хотя 0. Главное, что пока без осадков. Но, опять же, один источник говорит без осадков, другой говорит, что днем чуть-чуть что-то там может быть и появиться, но пока в виде дождя.
1: С выходные будем в моменте разбираться. У нас приятнейшее утро в эту пятницу, так что давайте
2: солнце
1: пока
2: светит.
1: Им наслаждаться, да, это точно.
0: Круиз-контроль.
2: А у нас традиционно в круиз-контроле, естественно, мы говорим в данном круиз-контроле либо об автомобилях, либо о дорожном движении, но еще и поступают сопутствующие вопросы. И Наталья Борисовна спрашивает, говорит, доброе утро. Доброе утро, Наталья Борисовна, подскажите, пожалуйста, где можно скачать ваше приложение на Android? Ну, в Google Маркете можно скачать. Самый простой и быстрый путь — зайти во ВКонтакте в нашу группу, описание группы, и там есть прямая ссылочка для тех, у кого Android, и для тех, у кого iOS.
1: Возвращаемся непосредственно к теме нашего круиз-контроля. Обсуждаем сегодня, на какой технике, кроме машины, вы еще когда-либо катались, чем запомнилась поездка, переросла ли она в увлечение приобретения собственного снегохода, мотоцикла, квадроцикла и прочего интересного.
2: Но... Да, может быть, лодка. Я встречал людей, которые, знаешь, мечта была. Вот у кого-то, ты говоришь, что это кризис среднего возраста, а он реализуется в,
1: я спрашиваю
2: в мотоцикле.
1: Вас.
2: Ну, я же тебе сказал, да,
1: да,
2: но нет.
1: И нет, да.
2: Вот, что в мотоцикле, а у кого-то я встречал в лодке. И человек такую громадину себе приобретает, с таким мотором ползимы его там выбирают, потом 4 раза прокатился. Удовольствие море!
1: Нам Игорь, кстати, вот прям в тему твоего пассажа словесного оставил комментарий, говорит, мотоциклы, квадроциклы, различные самоделки типа каракат,
2: Урал, это прикольно.
1: Шушига, ГТС, МТЛБ, что не освоишь ради хорошей рыбалки. Причем большая часть не у нас, а под Архангельском. И это только наземные. Гусеняки были сначала непривычны, но потом вроде пошло. Был еще катер на воздушной подушке, но там специфическое управление, и меня к управлению не подпустили.
2: Да, а мне бы хотелось, вот, честно говоря, на катере на воздушной подушке прокатиться. А есть же еще и не обязательно на воздушной подушке, но на воздушной тяге, когда огромный винт у тебя сзади на лодке стоит, и вот на этой штуковине можно рассекать по озеру. Я такие видел, у меня, конечно, руки-ноги чесались, но не место и не время было. Это в отпуске мимо ехали, ночевали и вот по озеру наблюдали такую картину.
1: Ну, а к разговору, кстати, про отпуск видел я, как мой родственник, который работает на речном транспорте на Волге, как раз-таки вот на катере на воздушной подушке заезжал с реки сразу на песчаный пляж. Выглядит, конечно, прям
2: это
1: эффектно.
2: Слушай, это впечатление. Я знаю по игре, которая у меня в телефоне. Если там удается раздобыть такую технику, я на ней только и гоняю.
1: Рассказывайте, как у вас, на какой технике, кроме машины, вы еще когда-либо катались, чем запомнилась поездка, переросла ли она в увлечение приобретения собственного снегохода, мотоцикла, квадроцикла и прочей техники. И давайте еще немножечко про дорожную ситуацию. Нам Олег только что прислал сообщение.
2: Вот, съезд от ВРШ на Северный, лед на повороте. Олег, спасибо большое. И там на ВРШ уже нам сообщали, что автомобиль один в отбойнике был. Так что есть ощущение, что на всех верхних участках нашего города может где-то появиться лед, так что будьте внимательны и аккуратны. А я, кстати, вчера один автомобиль уже переобул, потому что сегодня собираюсь ехать в Кировск и посмотрел там погоду на выходные в Кировске и посмотрел погоду, а там минус прям посильнее, чем у нас будет. Хорошо, что без осадков.
1: А связана ли твоя поездка с экстремальными какими-то увлечениями?
2: Надеюсь, нет. Не, ну просто у нас задача, у нас годовщина свадьбы. И обычно мы куда-то уезжаем дальше, а сейчас вот получается, что дальше пока не можем, поэтому в Кировск и естественно, это больше гастрономическое, а там, надеюсь, без приключений.
1: Ну, в этом смысле, да, пожелаем тебе удачи.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Круиз-контроль.
1: Реклама. Если ключ вдруг потерял, ножницы точить устал, не ходи мрачнее туч, обращайся в «Сделай ключ».
2: «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка любых инструментов, от кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского оборудования. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также прием инструментов в гипермаркетах «Окей», «Лента», «ТРК Плазма», в ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
4: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нергозерской 20, сертифицированный. Ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
5: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34. Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
1: Только две недели.
0: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
1: Успейте воспользоваться специальным предложением.
0: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 3-3-3-0.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
4: Круиз-контроль.
5: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Осеннее межсезонье для большинства любителей активных и экстремальных видов отдыха – период затишья. Поэтому сегодня предлагаем нашим слушателям поделиться опытом вождения различной техники. В утреннем круиз-контроле узнаем, на какой технике, кроме машины, вы когда-либо еще катались, чем запомнилась поездка и переросла ли она в увлечение, приобретение собственного снегохода, мотоцикла, квадроцикла, ну и прочего.
1: Так, ну в начале еще о дорожной ситуации давайте вам расскажем, напомним. Дело в том, что несколько сообщений у нас было про ледок на ВРШ и последствия, в том числе автомобиль уже где-то. Вот, на ВРШ и на северном проезде пишут, что лед на повороте, надо быть внимательным. Да, там такое место, что надо с одной стороны реагировать быстро, с другой стороны на летней резине, если есть там ледок, быстро не получится. Я думаю, что это не только этих мест касается, все, что чуть-чуть наверху, особенно Первомайский район. В общем, держимся и уже задумываемся о срочной смене колес. Погода к тому располагает.
0: Вернемся к вашим сообщениям. За эфиром Макс общался с нашим слушателем. Можем имя его назвать?
1: Конечно, да. Евгений, он там военных тайн не раскрыл, хотя одну может быть, но очень эмоциональную. Давайте послушаем.
2: 15-го года в армии. Все, что есть в армии, на всем ездил практически. Но самое большое впечатление, наверное, у меня остались от сочлененного вездехода «Витязь». Есть такая страшная штука. Размерами больше автобуса, наверное, или с автобуса. Но эта гадость лазит, в принципе, везде. То есть его остановить практически невозможно. Чудо инженерии, я сказал, наша советская. Болота, в которых тонут, ему нипочем. То есть он и плавающий, и по зиме, то есть любые сугробы. Количество топлива, которое он съедает, это тоже оставляет впечатление. Но техника крайне эмоциональная. Причем там руль, 4 ряда сидений справа от себя. С людьми разговаривает, он меня там слышно сбоку. Эмоций, конечно, очень много от него дает.
1: Евгению, спасибо большое за эти эмоции. Кое-что мы, надеюсь, почувствовали от этого. Я вот представляю, как это выглядит кабинно, потому что мои первые уроки в автошколе, они как бы практически 90% уроков в автошколе, они происходили в кабине КамАЗа военного. И нам полтора раза дали прокатиться на УАЗике и то сказать, что вы КамАЗ водите, зачем вам легковая техника? Так, права пристегнуться на легковую.
0: Алексей прислал сообщение в группе во ВКонтакте. Рассказывает, что катался на многих видах техники. Для себя понял, что таскать все это на прицепе, далее хранить и снова возить на обслуживание слишком проблемно и по времени много занимает. Поэтому принял решение заменить снегоход, квадроцикл и мото одним средством. Теперь катается на джимни. А все описания, почему джимни лучше, чем квадрик, можете посмотреть в нашей группе в ВК.
1: Ну, пишет, что даже лебедка от квадрика стоит. Это очень интересно, да. Ну, очередная реклама. Мне кажется, Алексей все-таки когда-нибудь, когда он готовит к продаже джимни. Алексей, так или нет? Подготовка затянулась несколько лет. Но зато потом он улетит просто с первого объявления.
0: Давай проинвентаризируем твои экстремальные виды транспорта, которые у тебя были, и по фотографиям заодно пройдемся. Ну, мотоцикл, понятно, здесь даже долго останавливаться не будем. Снегоход, судя по фото, у тебя был. А что это за место?
1: Слушайте, это там снегоход и квадроцикл еще есть. Это абсолютно разные места, между ними много тысяч километров. Это средний тундрахаус. Был момент такой, когда мы там отдыхали несколько дней. И туда зимой доставляют исключительно на снегоходе. Соответственно, тебе дают снегоход, экипировку, там все, едет у тебя первый в колонии представитель компании, а дальше уже ты сам на снегоходе. И в тот момент, это было достаточно давно, в тот момент там была еще делегация чешского диппредставительства. И у меня самый главный снегоходчик местный спрашивает, ездил? А я действительно, да, до этого управлял такой техникой. Ну, тогда поедешь последний, если что, поднимай этих чехов. Ехали туда очень спокойно. И дорога заняла, ну, прям много времени, потому что... А там же ты по прямой едешь. Если ехать на автомобиле, это прям большое расстояние. А по прямой можно проскочить потом, как выяснилось, за полчаса. Мы ехали больше часа, потому что останавливались. То этим дипломатам надо покурить, то пофотографироваться, там еще что-то. И такая поездка была размеренно спокойная. Она мне не очень сильно много удовольствия доставила. А вот обратно мы ехали уже на двух снегоходах. И, получается, я с женой и представитель компании. И он посмотрел на меня, как я езжу, говорит, пересаживай ко мне жену, мочи. Спортивные снегоходы. Путь, да. Я там насладился просто. Я не буду говорить про скорость, но это впечатление, которое действительно на всю жизнь запоминается, когда перед тобой неровные просторы, а ты понимаешь вот эти вот сопки, перепады высот и так далее, и ты на снегоходе, это очень круто. А вот на следующей фотографии, там, где на квадроцикле, это было в этом году, когда в феврале в Египте, а там я чуть не отхватил люлей. И узнал, что египтяне столько матюков знают.
0: Причем наших, отечественных.
1: Да, потому что, ну, мне было скучно, честно говоря, вот в колонии, вот когда вас вывозят в пустыню, вы не думаете, что вы там будете не то что одни, не то что там в десятке квадроциклистов, нет, это муравейник. И, естественно, я стал последний в колонии, и как только за бархан заезжаем, я давай там как-нибудь то жопой повиляю, то еще чем-нибудь, ну, имеется в виду заднюю ось квадроцикла, конечно. Потому что он заднеприводный был. Короче, и в какой-то момент меня этот товарищ, который следил за всем этим, а он же едет, зараза, такой в пол, значит, все должны сидеть, а он стоя, еще на одной подножке и смотрит. Вперед практически не смотрит, смотрит только за нами, как мы там едем. Ну, потом подбегает в какой-то момент с матами. Я говорю, ладно, я тебя понял, все, больше не буду, поехали.
0: Ну, а что, только ему, что ли, можно выделываться? Так несправедливо абсолютно. Есть ли у тебя техника, которую ты еще не освоил, вот это из лихой категории, но прям желаешь?
1: Слушай, да не знаю, честно говоря. Вот дело в том, что моторная лодка у меня была, ну не у меня, у дедушки была в детстве, и моторы были разные по тем временам, от ветерка до Нептуна. А Нептун, даже на достаточно такой серьезной лодке железной, он все равно ее задирает, он дает прекрасную скорость, а это все еще надо между озерами в Карелии лавировать. Так что эти впечатления у меня есть, но у меня все равно... Мне на воде нравится в одиночестве, и чтобы тишина была. Поэтому я выбрал сабборд.
0: Рассказывайте, и вы, на какой технике, кроме машины, вы еще когда-либо катались? Чем запомнилась поездка и переросла ли она в увлечение, приобретение снегохода, мотоцикла, квадроцикла и прочего удовольствия? 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение. Пишите, звоните, делитесь, рассказывайте.
3: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте» на Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на Карла Маркса, 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
5: 20-01-15.
0: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
6: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
7: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
8: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
7: Почему?
8: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
9: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
7: О, мастер уже пришел.
10: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл. Комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
11: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
12: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Начинаем с дорожной ситуации. Давайте пройдемся по всем сообщениям, которые нам прилетали этим утром по этому поводу. Олег написал: съезд от ВРШ на Северный, лед на повороте.
1: Так, и еще у нас была информация о том, что на ВРШ там автомобиль встретился с отбойником, скорее всего, по той же причине. Игорь пишет: выезд с Невского на Нижнеростинское шоссе, сплошной лед и ДТП. Там тоже есть. Вот видишь, не только наверху оказывается, но и в нижней части города тоже ледок присутствует. В общем, надо быть внимательным, уже плотно задуматься о том, чтобы переобуваться. Не ждите снега, потому что главное — это температура и главное — это вот этот утренний момент ледка.
0: И Александр еще нам оставил сообщение по дорожной обстановке. Рассказывает, что на Чиполлино вот прямо сейчас в гору шлифовал, немного есть лед.
1: Ох, Чиполлино — это показатель, это такой тест.
0: И Александр вот прямо в моменте присылает нам сообщение о том, что ДТП на Верхнеростинском шоссе в сторону Старостина, объезд по встречке. Давай посмотрим на карте, которую нам Александр прикрепил, где именно это у нас
1: Так, и нам звонят еще. Да. Доброе утро.
2: Да, доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Александр. Смотрите, вот сейчас стоим в пробке между Мурманском и Колой, спуск в Колу. Уже второй день дорогу ремонтируют. Дорога только в одну сторону реверсивная. Можно прилипнуть минут на 20-30.
1: Ого, большая пробка, да?
2: Ну, от кольца и до самой Колы все стоит.
1: А как там со льдом? Нету на дороге в той части?
2: Иней на деревьях, на дороге сухо.
1: Отлично, спасибо большое, Александр. Итак, давайте возвращаться к нашей теме, потому что мы говорим про межсезонье. В межсезонье, конечно, вот этот момент, когда ледок-то первый и появляется, соответственно, мотоциклы убираем в гараж на межсезонное хранение, но снегоходы пока не достаем, ибо снега нету. На квадроциклах еще можно туда-сюда, но уже тоже не так комфортно, наверное. Поэтому мы вас спрашиваем, на какой технике, кроме машины, вы еще когда-либо катались, чем запомнилась поездка? Переросла ли она в увлечении при приобретение собственного аппарата? Это может быть снегоход, мотоцикл, квадроцикл, может быть лодка с мотором или яхта. Знаю таких, которые яхты приобрели в этом году. Но там без мотора, правда.
0: Вот хотел у тебя спросить, если человек несколько раз попробовал всякие экстремальные покатушки, и вот не его это, не чувствует он в этом какого-то драйва.
1: Так и прекрасно, и сэкономил много денег и времени.
0: И адреналина. Нужно ли продолжать дальше вот эту брешь пробивать, или если это не твое, то нужно просто в сторону отложить и оставить, как считаешь?
1: А зачем? А это зачем себя напрягать? Надо следующее искать. Вот не понравилось тебе на квадроцикле, попробуй на снегоходе. Сейчас, тем более, пожалуйста, возможности таких, кстати, даже статистика есть любопытная по продажам вот этой техники для экстремального отдыха. По мотоциклам, понятно, у нас продажи уже, по-моему, 7-й или 8-й год растут, а по остальному там было снижение по снегоходам в прошлом году, но потом опять дальше пошло. Квадроциклы как росли, так и растут, но это обеспечивается все-таки развитием так называемого, не знаю, где рядом эти слова встречаются, но у них вот в статье у экспертов этих встретились — экотуризма. В общем, техника там, понятное дело, убивается, ее надо до поры восстанавливать, а потом приобретать новую, и за счет этого открываются в том числе и заводики какие-то у нас по сборке, китайских, и уже китайско-российских, и российско-китайской техники. Это все у нас растет.
0: Я к чему все это спрашиваю? Для себя, понятное дело, интересуюсь, потому
1: так, у тебя-то что?
0: Какого только транспорта, ты знаешь, не было. Ну, понятное дело, и базовый снегоход, и был и параплан в Кабардино-Балкарии в свое время, да, разбежавшись.
1: Но без мотора.
0: Прыгнул со скалы, да, с инструктором хотя бы на этом.
1: Повезло.
0: Спасибо. А был у меня и парасейлинг, это когда ты с лодки внезапно взлетаешь куда-то над морем, на парашюте отправляешься, а потом тебя подтягивают обратно.
1: Хорошо, что на тросике.
0: В Греции, да. Это еще было, поэтому тогда и тросик тоже был. И кони тоже были, ты знаешь, благодаря жене все-все это перепробовал. Но пока еще вот какого-то родного и своего, а то, на что хотелось бы зарплату тратить и занимать, нет, такого еще не случилось в моей жизни, честно тебе скажу.
1: Ну, судя по тому, что твои экстремальные все путешествия так или иначе связаны с супругой, разговор надо вести с ней.
0: Абсолютно верно. Что ей нравится, мы туда и едем. Рассказывайте, на какой технике вы, кроме машины, когда-либо катались, чем запомнилась поездка и переросла ли она в увлечение приобретения собственного снегохода, мотоцикла и квадроцикла. Как ты видишь, у нас пока еще мы до этого не дошли, пока только с машиной разбираемся.

0: Нам Август только что написал сообщение в группе во ВКонтакте. Спрашиваю, с чего вдруг квадроцикл, снегоход, эндуро и аквабайк считаются экстремальными видами техники? Управлять умею всеми видами, на кафедре мотоспорта даже разряд получил, но как вид отдыха и развлечения не увлекает. В межсезоньях от этого не страдаю, что техника стоит без дела. Есть байк, носит по сопкам сколько угодно.
1: Ну, слушайте, если кафедру вот такую заканчивать, то, наверное, и не экстремально. Для основной массы людей это очень даже еще как экстремально. Чего стоит, только мы вот со среднего выезжали в этом году летом, нескольким людям помогали. Один был человек, перевернувшийся на квадроцикле и со сломанной ключицей. Отказался от эвакуации, говорит, я и сидеть не могу, я лучше стоя, сам постараюсь как-то доехать. Долили ему масло, поэтому тут экстрим полнейший. Я, знаешь, что вспомнил? Ты меня спрашивал, говорит, а на чем ты еще и мечтал

0: И, конечно, 6,5 мультов это много. А так, если были бы такие в аренду, а мне кажется, они есть. Надо просто на следующий год себе поставить задачу и как-то хотя бы чуть-чуть, но прикоснуться к этому экстриму.
1: А сегодня в круиз-контроле ностальгировали и строили планы вместе с вами на вот это межсезонье, которое очень стремительно к нам в Мурманск заходит.
0: Да, но главное тут слово, спасибо большое за комментарий, главное тут слово межсезонье, потому что параллельно в наш вот этот диалог о мотоциклах, квадроциклах, лодочных моторах и так далее, вплеталась тема литка, который есть по городу и в верхней части, и в нижней части. И самое главное, это как показатель, ребята, для всех Чиполлино уже начали люди шлифовать.
1: Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1, без обеда и выходных.
0: Всем спасибо за комментарии, прекрасной пятницы. И еще раз напомню, пора переобуваться на зимнюю резину.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Сыр часто попадает в списки запрещенных продуктов из-за жирности и соли. Но ведь сыр – это концентрированный

0: Ионизированная польза молока и разные его виды решают совершенно разные задачи в организме. Разбираем главные категории в программе «2 минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Твердые и выдержанные сыры, а это пармезан, чеддер, гауда – это настоящие тяжеловесы по концентрации питательных веществ, так как из них удалена почти вся влага. В чем главная польза? В содержании кальция и фосфора, например. 30 граммов пармезана перекрывают около трети суточной нормы кальция. Кроме того, в процессе долгого созревания молочный белок расщепляется на аминокислоты, которые усваиваются организмом моментально. Такие сыры идеальны для возрастных людей с точки зрения профилактики остеопороза, для подростков в период активного роста и для людей с непереносимостью лактозы. В выдержанных твердых сырах лактозы практически нет, она уходит вместе с сывороткой. Но этот вечный маленький нюанс. В этих сырах много натрия, соли и жира. При гипертонии и проблемах с почками количество этих сыров стоит ограничивать. Переходим к мягким зрелым сырам, таким как, например, бри и камамбер. Узнаваемые сыры с благородной белой плесенью и тягучей текстурой. Сначала о пользе. Это мощный природный пробиотик. Корочка белой плесени активно и очень дружелюбно стимулирует работу кишечника, улучшая пищеварение и укрепляя местный иммунитет. Также мягкие сыры богатые витаминами группы В, особенно В12, которые, как мы знаем, необходимы для здоровья нервной системы. Свежие же рассольные сыры, а именно моцарелла, буррата, рикотта, это те сыры, которые не проходят стадию созревания и хранятся в рассоле. По сути, чистый молочный концентрат. Максимум легко усвояемого белка при минимальном количестве соли и калорий. Моцарелла богата цинком, железом и витамином А. А если взять рикотту, то она делается из сыворотки и содержит альбумин, белок, который способствует восстановлению мышечной ткани. Главный выбор для спортсменов, худеющих, людей на фитнес-диете и тех, кто борется с отеками, так как здесь нет лишней соли, задерживающей воду. Моцарелла вообще отлично подходит для ужина, так как не перегружает ЖКТ перед сном. Итак, нужно укрепить кости и зубы? Отрезаем ломтик пармезана. Барахлит кишечник или шалят нервы? Добавляем в рацион немного бри. Считайте калории и растите мышцы. Ваш выбор – моцарелла и рикотта. У меня все. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой.

0: Непростая дорожная ситуация у нас аж на нескольких участках нашего города. Катя Новикова, у тебя хотел спросить, как ты сегодня добралась
1: до работы?
0: Да, всем доброе
1: утро. Слушай, да, все прилично очень даже, и дорогу даже закатали уже в асфальт на Карла Маркса. Друзья, порадуемся этому событию. Вот, ну и, в общем-то, никаких заторов на моем пути не было.
0: Это очень хорошо, потому что звонили нам слушатели, говоря, что даже на участке Кола-Мурманск есть затруднение, там реверсивное движение, поэтому если вам вот в ту сторону, приготовьтесь, что придется постоять, дождаться своего, и самое главное, не нервничать и не бибикать в этот момент, когда вы все стоите,
1: мы
0: потому
1: вас
0: что
1: предупреждали, если
0: нужно
1: что.
0: Каждому проехать, это уж точно. Давай с тобой зацепим наш круиз-контроль. Что у тебя по экстремальным видам спорта? Были у тебя квадрики, мотоциклы, вязание, что?
1: Нет, ничего у меня не было, кроме автомобиля. Ни на снегоходе я не каталась, ну, на мотоцикле нет, тоже такого не припомню.
0: Это принципиально?
1: Квадроцикл
0: или...
1: только так, сидела рядом, фотографировалась, и все. Да и не знаю, как-то не было случаев каких-то таких, чтобы и покататься, и нет.
0: А что насчет желания, Екатерина?
1: Ну, слушай, и желания-то особого нет, потому что если бы было бы желание, предоставился бы и случай.
0: Лучше алмазная мозаика, я тоже
1: да,
0: так
1: да,
0: думаю.
1: Да, пускай будет так.
0: На ближайшие 2 часа будем здесь
1: я
0: вместе
1: трусиха.
0: С вами. Это мы помним.
1: Угу.
0: А самое главное, что солнце не боится к нам выглянуть сюда
1: там
0: этим
1: шикарно,
0: утром.
1: Шикарно. Ну, конечно, очень зябко, довольно холодно, шапки, рукавички там или что-то, перчатки лучше прихватить точно с собой, но солнце невероятной красоты. А вчера какое северное сияние было!
0: Мы с тобой об этом поговорим чуть позже. Давай откроем наше утреннее шоу. Прогноз погоды буквально через 10 минут здесь на 104.5.
2: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей.

0: Реклама. Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
1: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
6: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
7: Катя Новикова и Сергей Сачков.
6: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Как говорят матери, которые никак не могут отпустить своих повзрослевших детей, мы подросли. Вот я примерно так же крепко связан с нашим студийным термометром. Там градусы тоже, знаете ли, мы подросли.
2: И насколько?
1: С плюс одного до плюс двух прямо сейчас утром. В эту пятницу ветер у нас юго-западный поутихомирился наконец-то. Буянил, потому что аж целых два дня и две ночи. Но теперь такой пригожий, покладистый юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Так, ну сегодня нас ожидает солнечный денек, прямо очень солнечный и очень хороший. Это сейчас мы наблюдаем из наших окон. До 0 градусов опустится температура воздуха, но это ближе к ночи. До плюс 4 поднимется столбик термометра.
1: А без тебя я даже не смотрел, что ждет нас на выходные. Очень помню, что интересует тебя. А суббота,
2: дождь.
1: Давай, Екатерина, рассказывай.
2: Дождь днем плюс 2 поутру, в ночь опять уйдем в ноли, еще и с дождем, но днем нас ожидает дождь. Плюс 3 градуса, не более того, что с ветром. Ветром 4-5 градусов, но вся вообще погода и наши ощущения будут складываться в районе минусовых температур. Это ужас какой-то.
1: В районе ощущений.
2: Минус 4. Ощущений.
1: Пока официального минуса у нас нет на термометре, хоть и все утро поступает сообщение, что на разных участках дороги у нас в Мурманске первый ледок уже начал, не устанавливаться еще, конечно, появляться. А плюс сколько? 2 градуса по-прежнему. Ничего за эти 30 секунд у нас не изменилось сегодня.
2: Такого мы не видели.
1: Да, сегодня до плюс 4, но и самое главное, солнце, никакого сильного ветра в сегодняшнюю пятницу.
0: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Ошибки случаются. При переводе деньги улетели не туда или наоборот. Владелец счета может получить некую сумму от неизвестного отправителя. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет, как правильно поступить в обоих случаях.
3: Если гражданину ошибочно поступили денежные средства, и он не понимает их происхождение, на мой взгляд, не стоит спешить возвращать обратно на тот же, например, номер телефона, поскольку достаточно много различных мошеннических действий, можно попасть в, мягко говоря, неприятную ситуацию. При таких обстоятельствах стоит обратиться в банк, подтвердив, что да, эти деньги поступили ошибочно.
2: Это наиболее безопасный вариант. Если контакты отправителя известны, можно с ним связаться лично.
3: Попросить претензию о возврате денежных средств, направить такой документ, где лицо, которое ошибочно перевело деньги, кратко укажет, что он ошибся, денежные средства просит вернуть на такие реквизиты. Должны быть реквизиты этого лица, кто перевел денежные средства, фамилия, имя, отчество, какие-то контактные данные, и такую претензию можно отправить, например, на бумажном носителе, либо по электронной почте. И вот как раз-таки гражданина, который ошибочно деньги получил, на мой взгляд, это может подстраховать от каких-то дальнейших неприятностей, претензий относительно основания этого перевода обратно денежных средств.
2: В случае, когда ваш перевод ушел на неверные реквизиты, нужно проверить статус операции в приложении банка. Какое-то время перевод можно отменить.
3: Если же гражданин сам ошибочно перевел денежные средства, то также не лишним будет обратиться в банк и запросить у лица, которое получило денежные средства, возможность их возврата. Можно связаться с этим лицом, если есть его номер телефона, и также попросить вернуть денежные средства, направить претензию.
2: Как отмечает Антон Северин, в случае добровольного отказа возврата ошибочно переведенных средств можно обратиться в полицию с заявлением о проведении проверки.
3: Со стороны полиции, скорее всего, какого-то состава преступления установлено не будет, но лицо, которое получило денежные средства, отказывается их вернуть, будет вызвано, опрошено, что уже может позитивно влиять на разрешение данной ситуации. Ну а если гражданин откажется возвращать деньги, возможно, обратиться в суд и при этом взыскать с гражданина и проценты за пользование чужими денежными средствами, оплаченную госпошлину, юридические услуги, ввиду чего сумма перевода может вырасти в разы в рамках взысканной судом денежной суммы.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама. До конца месяца премиальные рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» в Мурманске. Оцените непревзойденную уверенность за рулем «Тэнк» на тест-драйве. Ждем вас в «Аксель». Кольский, 83. Предложение ограничено. Не оферта. Подробности на axeltank.ru.
1: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
2: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4, готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникина.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
6: Без возрастных ограничений.
7: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.
2: Ох, и далеко мы сейчас прямо с вами отправимся на берег Слоновой Кости. Очень там любят и много экспортируют. И вообще славится эта страна во всем мире производством какао-бобов. Они прям экспортируют кофе много. Еще там пальмовое масло в экономику тоже подкидывает им золотого фонда. В стране живет около 60 этнических групп. И вообще это бывшая французская колония. Чем еще славно это государство? Прекрасные там у них, конечно же, пляжи граничат, оно с Гвинеей и еще Ган. Она там у них под боком притаилась, так сказать. Национальные парки, конечно же, густо растущие всякие там зеленые насаждения. Но в основном сельское хозяйство – это то, чем славится эта страна. Почему я сказала вначале «берег Слоновой Кости»? Потому что эта страна так переводится – Кот-д'Ивуар. Причем тут кот, причем тут слон? Ну да ладно, разберемся.
1: И все у нас кричит о наступающих выходных, о подступающих, если быть совсем уж точным. Даже в рубрике «Золото чартов» трек на называется «I wanna party». Ну, наверное, переводить не стоит.
2: Быть,
1: я хочу вечеринки.
2: Дэнс, да.
1: Вот той, вообще той любой, ты знаешь. Кто как привык веселиться, тот пускай так и развлекается. И поджидает нас вообще неочевидная компания. У нас Will.i.am из Black Eyed Peas. И вместе с ним актеры Джейми Фокс и Энн Хэтуэй.
2: Захотели объединиться и спеть.
1: Казалось бы, что этих необъединяемых людей объединило. А дело в том, что записали они в 2011 году саундтрек к анимационному фильму «Рио». Помнишь про...
2: Конечно, про попугая.
1: Абсолютно верно. Так вот, три птицы: Нико, Педро и Джуэл. Интересно, кто из них Педро. Скорее всего, Энн Хэтуэй. Проходили в клубе самбы занятия, соответствующие под задорные песенки.
2: Это.
1: И вот, собственно, одна из них в Кот-д'Ивуаре сейчас вернулась в музыкальный чарт. Решили они, что это то, что нужно нам на закате осени. Ну, в Мурманске, по крайней мере, у кого-то, возможно, еще.
2: Спустя 15 лет-то, да?
1: Это точно. Ну, а что, песня-то хорошая, что бы не послушать, поэтому незабываемая компания Will.i.am, Джейми Фокс и Энн Хэтуэй. Как будто при температуре 40 объявляю артистов сейчас и накидываю вообще все, что из головы приходит. Но нет, действительно, не такой трек записали, а в «Монопатии». А слушаем сейчас в «Золоте чартов» на первом месте в Кот-д'Ивуаре.

Вот вечеринку сделайте себе каждый самостоятельно, а вот солнце, которое хотят Will.i.am, Джейми Фокс и Энн Хэтэуэй, да, именно они, объединились на записи этого трека у нас, пожалуйста, в Мурманске в эту пятницу. Шикарнейшее утро и приятнейшая картинка прямо сейчас за окном. И музыка у нас звучит в золоте чартов соответствующая. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японские маникюры, система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023 75 300 128 20.

0: Домашнее телевидение CityLink. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи», новый ресторан в центре Мурманска, Ленинградская, 27.
2: Разыгрываем по-прежнему полный бизнес-ланч в «Белые ночи». Уже есть у нас человек, который в 9.50 готов пообедать. Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Алексей.
2: Алексей, доброе утро. Ну что, ждет вас сейчас, хотел сказать, дорога дальняя, но нет, это в другом треке. И другие люди других национальностей обычно такие расклады дают. Нет, мы вам будем сейчас рассказывать про события сегодняшнего дня. Что в истории приключилось 9 октября и факты про эти самые исторические события будем вам рассказывать. Вы нам по-прежнему отвечаете либо да, либо нет. Ну, в смысле, согласны или не согласны, что такое в истории происходило. Желаю вам удачи.
1: Удачи.
2: Предлагаю не затягивать время. И начинаем прямо сейчас. Вперед! 9 октября – Всемирный день зрения. Глаза человека весят полкило. Да или нет?
1: Полкило. Глаза.
3: Нет.
2: Ну, конечно, нет. Они всего по 8 граммов, но каждый зато. Сегодня Всемирный день почты отмечается, и во Франции для доставки этой самой почты использовали чаек. Верите в такое?
3: Нет.
2: А вот вы зря. Такое действительно было, но голуби по итогу оказались вне конкуренции. Продолжаем тему. В 1874 году основан Всемирный почтовый союз. И именно с этого дня были установлены почтовые тарифы. Ну, хоть в это-то верите?
3: Да.
2: Ну, по крайней мере, для отправления писем за границу уж точно эти тарифы появились. 197 лет назад совершено первое восхождение на гору Арарат. И по тем временам считалось это богопротивным.
1: Ой.
2: Как считаете, может такое быть?
1: Ой, не я же отвечаю.
2: Ну, конечно, ты поставь себе тоже плюс.
1: Конечно,
2: по крайней мере, по верованию местного населения именно так и было. 40 лет назад состоялась премьера мюзикла «Призрак оперы». И это самое кассовое развлекательное событие всех времен. А? Верите?
3: Да.
2: Международное событие. Сборы составили аж 6 миллиардов долларов. В 2009 году Барак Обама получил Нобелевскую премию мира. Ровно такая же есть и у Горбачева. Есть же?
3: Да.
2: Михаил Сергеевич получил ее в 1990 году, а вы плюс заработали за этот вопрос. 100 лет назад родился актер Евгений Евстигнеев. И в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» он сыграл директора пионерлагеря. Помните такое?
3: Нет.
2: Понимаю, что вы не помните, но такое действительно было. Товарищ Дынин.
1: Товарищ
2: тот самый.
1: Дынин, да.
2: В этот день родился музыкант Джон Леннон, и в школе Джон Леннон отлично рисовал карикатуры на учителей. Да или нет?
3: Да.
2: Я вам больше скажу, еще и журнал издавался с этими же рисунками. Возможно, за этой школой и поперли.
1: Талантливый человек. Так, Алексей, ну, у вас тоже все довольно талантливо получилось. Всего лишь 2 промашки, 6 ответов со знаком плюс. Это хороший вариант для... Пока что претендовать на, что там у нас, бизнес-ланч, обед вкусный.
2: Она делает вид, что забыла, понимаете, просто беспокоится о том, что не может...
1: Для меня обед лучше.
2: Сама выиграть. Это то же самое, Катя, это просто по-другому называется. Алексей, даже если бы у вас было бы 8 из 8, все равно бы часик нужно было подождать. Уж такие правила нашей игры. Нам нужен игрок под номером 2, и после этого только будем подводить итоги. Так что трубку, пожалуйста, не кладите.
1: Оставайтесь на линии.
2: Шансы ваши точно очень высоки.
1: Спонсор рубрики «Новый ресторан «Белые ночи». Пирожки – это классика, которая возвращает в детство. Рыбный сет, лосось, палтус и треска. Сытный сет с томленой говядиной, тушеной капустой и ароматными грибами. Сладкий сет – пирожки с брусникой, смородиной и черникой. Ручная лепка, щедрая начинка и вкус той самой домашней классики. Ленинградская, 27, 7, 4, 8, 7. Фактомат.

0: Сити в агентстве недвижимости Риэлт Сити.
1: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Новости 51-го региона.
3: Есть у нас на Power много традиций. Одна из них – узнавать новости в 10.00 при помощи Екатерины Новиковой.
4: Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске в районе улиц Скальная и Маклакова построят новый жилой комплекс. Соглашение подписали губернатор Андрей Чибис и акционер-управляющий директор по развитию компании «Глоракс» Денис Лебедев. Проект предусматривает возведение 9 современных многоэтажных домов с общей площадью квартир, внимание, свыше 104 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют к декабрю 2034 года. Одна из ключевых задач регионального нашего правительства – обеспечить северян современным и доступным жильем. Новый проект – это 100 тысяч квадратных метров в красивой локации около озера. И порадует это жилье, по мнению губернатора, всех тех, кто примет решение жить в этих домах. А со своей стороны правительство берет на себя дополнительные обязательства по инфраструктуре, чтобы проект был успешно реализован. И помимо возведения жилья, также инвестор берет на себя дополнительные социальные инфраструктурные обязательства. Это комплексное благоустройство территории, обустройство комфортного проезда к разворотной площадке к храмовому комплексу Церковь Всех Святых на улице Скальной. И что еще хочется напомнить, что компания «Глоракс» уже реализует крупный проект жилищного строительства на улице Морской. Там запланировано создание 24 блок-секций общей жилой площадью свыше 106 тысяч квадратных метров, благоустройство парковой зоны. И 7 октября, пару дней назад, также девелопер получил разрешение на строительство второй очереди проекта «Кольский».
3: Планы, конечно, далеко идущие, аж до декабря 2034 года. Это ж аж целых 8 лет еще до этого события нам с вами. Но надеюсь, что дойдем, потому что не хотелось бы недострой на горе нам очередной заполучить. Пускай лучше уж все получится, раз такое дело начато.
4: Слушайте, но пока не смогла я, да, отыскать конкретную локацию, вот где же планируют построить этот большой жилой комплекс.
3: У тебя на это еще целых 8 лет, Екатерина.
4: Да хоть бы нет. В Мурманске из-за неблагоприятной погоды произошел обрыв проводов наружного освещения. Действительно, вчера такой ветер задувал, что понаделал различных делов. В городской администрации об этом сообщили, но, правда, конкретных мест, где же случился обрыв проводов, не сообщается. И известно, что вчера оборвался кабель локальной сети Североморской центральной районной больницы. И там тоже вели восстановительные работы. Информационная система не функционировала, но, как сообщает Бипорт, все работы проведены успешно.
3: И было это аж позавчера первая волна вот этой и ветра, ну и да, вот этого обрыва. Я потому что думаю, что не так? Вечером иду по городу домой, возвращаюсь и понимаю, что вроде все на месте, но чего-то не хватает. И подсветка уличная на домах работает исправно, а вот опоры освещения как раз-таки не смогли пережить эти порывы ветра.
4: Об этом тоже как раз-таки сообщалось, что местами освещение городское может как-то работать не совсем устойчиво. Специалисты начали консервацию мурманских фонтанов. Уже точно все близится к зиме. И первым консервируют фонтаны, которые находятся у нас на озерах. Работы уже провели на Семеновском озере. Там насосы плавающего фонтана демонтировали. Саму конструкцию из года в год погружают на дно озера. И в ближайшее время будут вестись работы на озере Глубоко. Там, в принципе, конструкцию будут снимать, разбирать, и эта конструкция будет храниться на складе. Ну и в последнюю очередь будут консервировать еще 4 фонтана. Напомню, всего в Мурманске 6 фонтанов. 2 в сквере на улице Ленинградской, также в сквере на улице Зои Космодемьянской, в центральном сквере и, как я уже сказала, 2 на озерах на Глубоком и на Семеновском. А в этом году фонтаны запустили 1 июня.
3: Я все... Ты знаешь, хочу поймать тот год, когда не успеют они законсервировать фонтаны, чтобы они льдом плевались. И вот это на чудо-чудное поглядеть.
4: Нет, они световые превращаются.
3: Всегда успевают каждый год. Да, расстраивают меня. Но молодцы, конечно.
4: Молодцы. И в завершении выпуска будет будет новость спортивная. Конькобежка Ксения Коржова завоевала золото на Кубке Коломенского Кремля. Более 240 сильнейших конькобежцев участвовали, 17 регионов они представляли. Мурманскую область представляет Ксения Коржова, и она воспитанница школы Оленегорской спортивной школы «Олимп». И выступала она на Олимпиаде, показала очень хороший результат на дистанции 3000 метров. Она входит в сборную России и

0: вошла в число сильнейших конькобежек мира, заняла 12-е место на Олимпийских играх 26-го года. Мы можем поаплодировать Ксении Коржовой, между прочим.
1: Я просто ждал, когда все регалии будут перечислены.
0: Все,
1: не мог никак момент поймать, чтобы наконец-то похлопать.
0: Да, вот такие новости. Еще будут выпуски в 12, 14 и 16 часов. А спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту снимки получаются максимально точными. 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил. Record is on.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
6: Без возрастных ограничений.
7: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
8: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
9: Запрещено для детей.
10: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено.
2: Погода в Мурманске нас приучила к подвоху и о том, что вот такое красивое время может быть недолговечным. Поэтому, на мое удивление, все у нас еще чистое небо и градусы продолжают.
1: Да ничего не предвещает. И ветер умеренный.
2: И тревожность мою стоит умерить, да, судя по всему?
1: Да.
2: Плюс 3 градуса прямо сейчас в нашем городе. И ветер, про который Екатерина завела разговор, да, остается пригожим. Юго-западный 3,7 метра в секунду. И, говоря, таким оставаться будет сегодня в течение дня. Никаких порывов у него не будет, даже прекрасных.
1: Да, но, тем не менее, при такой погоде и при таких порывах ветра ощущается температура воздуха как минус 1 и минус 4. Это уже ближе к ночи будет. В общем, все-таки со знаком минус.
2: Ты знаешь, я ожидал, что после первого нашего эфирного часа вот этот ледок налетит, это с крыши автомобиля сойдет. Только что за окошко смотрел, так, по-прежнему она еще сохраняется.
1: Блестящая.
2: Так что, видимо, минус 1 градус, который ощущается у нас прямо сейчас, он очень близок к правде. Катерина, конечно, да, беспокоится о выходных. Вижу, как.
1: У меня экскурсия намечается, поэтому я переживаю. В общем, смотрите, завтра в субботу все-таки дождь ожидается, но снег уже нам не рисует, хотя пару дней назад и на снег нам прогноз активно намекал до плюс 3. Завтра в воскресенье дождь продолжится, ну и тоже приблизительно такая же погода и в воскресенье.
2: Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено. Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 9279 8 911 317 9279. Вступай в наши ряды.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
6: Партнер программы Мурманск Молл. Участвуйте в совместной с фондом Алёша благотворительной акции «Доброе сердце». Сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Мурманск Молле или помогите всем детям сразу, отправив СМС на номер 9120. 12 с любой суммой.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
4: У них всегда один день недели трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Холоднече.
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи». Новый ресторан в самом сердце Мурманска. Вдохновленная атмосфера лучших ресторанов прошлого.
2: Новость, которая тебя, Катерина, наверняка заинтересует, да и всех нас, кто с музыкой и со звуком связан, представлены TDM Neo. Первые в мире наушники, которые превращаются, нет, не в элегантные шорты, а в колонку.
1: Интересно,
2: самые настоящие.
1: Робот-наушники?
2: Модель умеет работать как портативная Bluetooth-колонка. Для этого достаточно повернуть чашки. Если что, так называются вот эти части наушников. Ничто на кухне вращать тебе не нужно. Почему-то не превращается в колонку. По данным производителя, в режиме наушников заряда хватает более чем на 200 часов, а колонка работает около 16. Весят они такие значительные, ощутимые 340 граммов и продаются пока только в Штатах за примерно 20 тысяч рублей в черном и белом цвете.
1: Ну, надо посмотреть на эти наушники. Вообще, конечно, любопытная история. В Японии научились перерабатывать пластик в эффективное удобрение. Доцент из японского университета Чиба с коллегами разработал систему из полимеров, которые можно потом перерабатывать. И как он прямо указывает, использовать затем для выращивания чего-то съедобного. В общем-то, идея есть продукты, которые выращены из пластикового мусора, но кажется такой не особо привлекательной, но серьезно, резон у этого есть, потому что голод может послужить лучшим стимулом для переработки этого мусора и других пока наблюдений вот это вот ведется. В общем, этот человек подсмотрел, причем идею, в старом аниме-сериале Хаяо Миядзаки, Конан, мальчик из будущего. Ну и суть в том, чтобы изначально делать пластик из органических веществ, которые потом легко перерабатывать в подобие компоста.
2: Ну и помню мы с вами из телевизионной рекламы 90-х, что Чиба у нас дает самое лучшее, и что голод не тетка, голод дядька, безусловно.
1: Вот, пожалуйста, да.
2: Ты видишь,
1: все придумано до нас.
2: А ты говорил, зачем я телек столько смотрел, когда был маленьким. Вот, пригодилось наконец-то. Новость, которой я, если честно, очень долго ждал. Дело в том, что роборука наконец-то продела нитку в иголку. Китайская компания Agilink показала видео, в котором роботизированная кисть OmniHand 3 Ultra продевает нитку в иголку и вышивает шелком. Обучает механическую руку. А зам этой вышивки помогала мастерице, которую зовут Фу Сянхун. По данным компании, кисть научилась расщеплять шелковые нити, продевать нитку в иголку, натягивать ткань на пяльцы и делать стежки. OmniHand 3 Ultra имеет 21 активную степень свободы, что бы это ни значило.
1: Что это такое,
2: а у тебя сколько степеней свободы, Екатерина, не подсчитывала?
1: В зависимости от времени.
2: Я на второй, если честно, меня клинить уже начинает. Ну а тактильные датчики расположены на кончиках этих электропальцев, и применять кисти планирую при работе. Где сейчас скучно будет? При работе с кабелями, сборки из гибких материалов и всякие манипуляции с компонентами. Я потому что ждал руку.
1: Ну я тоже.
2: В отличие от моей, которая может пришить пуговицу. Мне не нужно унижаться, идти к женщине где-то в ателье и говорить: «Милая моя, будь добра», она говорит, 700 рублей. Вот это меня утомило,
1: но
2: если честно.
1: Ну, есть же такие портативные швейные машинки, которые могут и пуговицу тебе пришить, там, заштопать дырочку какую-нибудь.
2: Я уже вижу, как себе башку пробивают портативные машины. Там две правые выдали, к сожалению,
1: тогда
2: при происхождении.
1: Тогда давайте еще про пошив и одежду продолжим. Одежда из 3D-печатной ткани охлаждает тело, генерирует энергию при этом. В общем, исследователи из инженерного колледжа при Иллинойском университете создали текстильный нанокомпозитный материал с двумя интересными пассивными свойствами. Во-первых, он отражает солнечный свет и отводит тепло. Ну, а во-вторых, генерирует трибоэлектрический заряд, который можно использовать как скромный, но рабочий источник энергии. И еще из такого необычного текстиля можно изготовить одежду методом 3D-печати.
2: А мы как ходили в старой термухе, так и продолжаем в ней передвигаться.
1: Ну, подожди, некоторые штанги с начесом никуда еще не выбрасывают, а достают в нужный момент.
2: А доставать, кстати, уже пора, потому что ощущается уже как -1. Я думаю, скоро к ним придем.
1: Спонсор рубрики «Новый ресторан «Белые ночи», роскошный интерьер, живая музыка, белый рояль и вечера, наполненные особым настроением. Любимые блюда в современной авторской подаче по меню, созданному известным бренд-шефом России Владимиром Ярошевичем. Здесь встречаются ностальгия, вкус и гостеприимство, чтобы хотелось возвращаться снова. Ленинградская, 27, бронь столов, 7-4-8-7.
0: Народная тема.

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20-21-41. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучший будильников.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи», когда между встречами и задачами появляется час на себя, проведите его за хорошим обедом в ресторане «Белые ночи».
2: Последний раз, ну, по крайней мере, на этой неделе разыгрываем полный бизнес-ланч от ресторана «Белые ночи». Есть у вас уникальная возможность такой красивый приз себе заполучить. Мне кажется, особенно приятно, когда ты вот... пятницу его себе. Заполучаешь в свои руки, можно пойти красиво завершить рабочую неделю.
1: И даже если это обед.
2: Узнаем, с кем сейчас будем играть, бороться за первое и за второе за одно. Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро. Борис.
2: Борис, здравствуйте. Борис. Ну что, будем обсуждать с вами события сегодняшнего календаря. Что у нас там произошло в этом дне от вас? Только да или нет? Ну, в смысле, согласны или не согласны с подробностями каждого события, о котором будем вам рассказывать. Стартуют ваши секунды прямо сейчас.
1: А мы желаем вам удачи.
2: Абсолютно верно. Поехали. 9 октября – Всемирный день зрения. И у каждого человека есть доминирующий глаз. Слышали о таком?
3: Да, еще...
2: У каждого человека...
3: Да,
2: все. Что, еще раз? Да, давайте, да, отвечу. Да, у 80% людей этот глаз правый, ну, в смысле, доминирующий. Сегодня Всемирный день почты, и самый древний сохранившийся почтовый ящик находится на острове. Может такое быть?
3: Предположим, да.
2: Остров Гернси в Великобритании, поставили его там в середине 19 века. Остаемся в почтовой теме. Дело в том, что в 1874 году основан Всемирный почтовый союз. Случилось это при участии Российской империи. Как думаете, поучаствовали мы в этом?
1: Всемирный почтовый союз.
2: Конечно, еще 20 стран с собой взяли заодно. В 1829 году совершено первое восхождение на гору Арарат. И первым тогда шел мужчина, которому было уже за 60 лет. Возможно такое?
1: Ну?
3: Нет.
1: Алло, Борис?
3: Нет.
4: Ну, вам там подсказывают, а вы ошиблись.
2: Да, слушайте себя. Группу возглавлял 62-летний академик Егор Парот.
1: Вот так-то.
2: Наше уважение. 40 лет назад состоялась премьера мюзикла «Призрак оперы». И в России этот мюзикл поставил абсолютный рекорд по скорости продажи билетов. Да или нет?
1: Быстрее не продавали, как думаете, может быть такое?
2: Да, все так и было. Причем менее чем через месяц премьеры это произошло. До сих пор никто не может побить. 2009 год. Барак Обама получил Нобелевскую премию мира. В то время он был в должности президента. Все верно?
3: Да.
2: И по его собственным словам, премию он эту не заслужил. 100 лет назад родился актер Евгений Евстигнеев. Родом он из Кандалакши. Все верно?
1: Евгений Евстигнеев, Кандалакша.
2: Да ни в коем случае. Мы бы, у нас все было бы имени Евстигнеева тогда.
1: Конечно.
2: Он из Нижнего Новгорода, и там есть театральное училище его имени. Давайте успеем последний вопрос. От него сейчас все зависит.
1: Да.
2: Если вы отвечаете правильно, то тогда становитесь победителем. А если отвечаете неверно, то приз тогда уходит в руки Алексея. Итак, решающий вопрос. В этот день родился музыкант Джон Леннон. Это чистая правда, если что. Его именем названы и улицы, и астероиды и даже аэропорт. Верите ли вы, что есть аэропорт имени Джона Леннона, да или нет?
1: Может быть такое?
3: Нет.
2: Аэропорт в Ливерпуле, в его родном, имени того самого Джона Леннона. И, кстати, есть там еще вывеска над этим самым летным вокзалом, где написано «Above us only sky».
1: Ну, вот, пожалуйста,
2: в смысле,
1: все.
2: Над нами только небо, строчки из его песни «Imagine».
1: Да. Так, ну что, Борис, так или иначе, мы вас, конечно же, поздравляем. Я думаю, вы провели хорошо эти две минуты. Точно нам надо позвонить, нам будет уже на следующей неделе испытать свою удачу. Ну и, Алексей, ожидайте нашего звонка.
2: Спонсор рубрики «Ресторан Белые ночи» с 12 до 16. Деловые обеды. Здесь удобно провести переговоры или просто отдохнуть в тишине. Попробуйте наваристый борщ или нежное куриное фрикасе. Свежие салаты, первые и ароматные горячие блюда от 650 рублей. Ленинградская, 27. Бронь столов 7, 4, 8, 7.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Нам пацаны из эфира Эдмунд прислал сообщение в мобильном приложении. Говорит, всем хорошего дня из Риги, передает.
2: И то вы нас слушаете.
1: Ой, нас не только не слушает. Кстати, поделитесь, как погода у вас прямо сейчас. Я потому что недавно узнал, что в Центральной России вот примерно так же, как и у нас сейчас.
2: Да, я сегодня тоже смотрела прогноз погоды, и что-то там такое себе холодает.
1: Не дает тебе покоя твоя экскурсия субботняя, да, на которую никак не может Катерина решиться, идти или не идти. Я думаю, что иногда, вопреки погоде, нужно действовать, и можно даже в таких иногда неприятных погодных обстоятельствах взять и удовольствие получить, потому что выходные у нас наступают вот уже прям-таки не по дням, а по часам. Все это дело ускоряется, так что все, заканчиваем болтать. Давайте наслаждаться Friday Night, как нам подсказывают
2: в
1: песне дня. Услышимся в понедельник. Катя Новикова,
2: Сергей Сачков,
1: «Двое против
2: сна». Хороших выходных вам.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости.

0: Сказал РИА Новости член комиссии по безопасности Александр Холодов. По его словам, в кадре должны быть видны рабочие места как экзаменаторов, так и кандидатов. А сама система будет защищена от несанкционированного доступа. С марта изменится и порядок предоставления медицинского заключения, пояснил эксперт. Кандидатам не потребуется предъявлять медсправку, если сведения о ней содержатся в единой базе.
1: Акселератор.
0: Эксперты включили Exeed, BLG и Cherry в топ-5 самых угоняемых машин. Число автомобильных угонов в нашей стране за 9 месяцев года выросло на 41%. Треть таких случаев пришлись на китайские машины, а первое место по доле заявленных хищений заняла марка Exeed, сообщили автоновостям дня в страховом доме ВСК. Кроме Exeed и Cherry в эту статистику вошли популярные Havail и Cherry. На автомобили премиальных марок пришлось еще 24% случаев. В числе премиальных брендов помимо Exeed повышенным спросом у угонщиков пользуются Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Ничего нового. Еще 12% случаев с начала года были связаны с хищениями спецтехники, главным образом экскаваторов. Чаще всего преступления совершались ночью. На это время пришлось 60% страховых событий. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в 4 цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Катриэль, Пака Амороза, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy, Sexy Magic.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Okay, here we go.
5: Power Heat Radio.
6: It's great. Pretty down to earth and...

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. У микрофона Соня Баженова. Всем здравствуйте. Расскажу вам о погоде. Кстати, только собиралась, вот готовилась рассказать о погоде. Смотрю, сообщение пришло от нашего слушателя Евгения. Вот без нескольких минут 11 оно пришло. Он пишет, что в Орловской области, в городе Ливны, плюс 16. А у нас сейчас плюс 3. Но порадуемся за людей в Орловской области. Ветер западный 5-8 метров в секунду. Достаточно комфортная сегодня погода. Ну, так, конечно, ощущается вот это вот дуновение зимы. И как-то рано утром шел на работу, видимо, наблюдали ступенечки вот эти, покрытые инеем немножко. А ночью были заморозки. А какое вчера было сияние! Об этом все разговоры у нас в офисе так точно сегодня. В течение дня сегодня переменная облачность. Без каких-либо существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена – 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олеговича, Гурнит 314-511-011.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим, 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
6: Hit Radio.

0: Реклама. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
5: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Sam Felt, Yes This, Need That Love.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Строительство нового жилья в Мурманске группа компании «Аквилон» инвестирует более 40 миллиардов

0: По «Аквилон» по проекту составит более 10 миллиардов рублей. В настоящее время идет процесс получения разрешения на строительство. Планируют приступить к организации строительной площадки в этом году. В Мурманске на Кольском проспекте меняют более 700 метров магистрального водовода. Как сообщает пресс-служба правительства, участок входит в систему водоснабжения города, которая обеспечивает подачу воды из реки Колы. Стальная труба, проложенная еще в 1965 году, давно исчерпала свой ресурс. Ситуацию осложняло соседство с линией электропередачи. Старую трубу обновят на трехслойную пластиковую, сообщает АИФ Мурманск. Движение по улице Баумана в Мурманске ограничат до 30 октября. Перекрытие связано с проведением ремонтных работ. Временно ограничат движение, остановку и стоянку транспорта. С 5 по 30 октября проезд будет ограничен на половине проезжей части улицы Баумана. На участке от улицы Прибрежной до дома 34 по улице Бандарной. Водители просят учитывать ограничения при планировании маршрута. Житель Мурманска попался на браконьерстве на озере Большой Колгиявр в Кольском округе. Мужчина незаконно поймал 13 сигов. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сотрудники полиции вместе с представителями Росрыболовства во время рейда заметили мужчину. Он двигался по озеру на надувной лодке с мотором. При осмотре полицейские обнаружили у него 3 рыболовные сети, запрещенное орудие лова. По данным специалистов, рыбу мужчина ловил в местах нереста и на миграционных путях. Разрешительных документов у него не было. Мужчина причинил водным биоресурсам ущерб в 12 тысяч рублей, что считается крупным размером. В отношении ранее несудимого мурманчанина возбуждено уголовное дело. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту снимки получаются максимально точными. 63 22 83. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00.
1: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Tonon Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Учись на отлично. Работай на отлично. Отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
3: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
5: Отлично.
6: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
7: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
8: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
9: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
8: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
12: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
13: Просим. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
14: Swish, crazy for you.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Каждое воскресенье с 13 до 16
8: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
7: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
9: Партнер программы Мурманск Молл. Новые осенние коллекции уже в магазинах Мурманск Молла. Самое время для обновления гардероба. Группа ВКонтакте Мурмолл.ру.
10: Get the hits. On Power Hit Radio.

0: вокруг лишь отражение того, что чувствуешь внутри. А я хочу печенье, а ты?
1: До свидания, с ананасом.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Зоя, Hold the Horizon.

0: Реклама.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ, 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одно окно хорошо, а три дешевле.
4: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. «Окна Рихау». Тепло и уют в вашем доме.
5: Телефон 25-16-43.
4: Сайт okna.aries.ru.
6: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
7: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
8: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
9: Запрещено для детей.
10: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
11: Без возрастных ограничений. Your number one hit music station. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.55 FM. Power Heat Radio.

0: Hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio.

0: Реклама. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
6: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
5: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
6: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта – производитель. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
8: You are listening to Power Hit Radio.
9: Get the hits. Get the hits. Get the hits.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем добрый день. На 104.5 Соня Баженова. Расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды. Доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков 1769 рублей. Мурманский сейчас плюс 4 градуса, однако было плюс 3. Потеплело. Ветер северо-западный 4,8 метра в секунду. Достаточно солнечно у нас здесь в Мурманске. Прямо облака в центре города. Облака где-то там на горизонте имеются. И, скорее всего, они сюда нагрянут к нам. Но конкретно над нами здесь, над центром города, небо чистое. Что касается завтрашнего дня, погода будет облачной с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем осадки в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем от плюс 1 до плюс 3, а ночью от минус 1 до плюс 1. Но у нас уже заморозки этой зимой были точно. Эдмундсон из Риги написал, что у них плюс 12. И Евгений из Орловской области написал, что там плюс 16. Ну, мы не забываем, где мы находимся. На крайнем севере. Не просто на севере, на крайнем севере. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Не нужно выбирать. В сети «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена 1304 грамма, 50 кусочков. Всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру и по Осипов Илья Олеговича. Угорнип 314 511 011 2014. Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
5: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней.
6: 488-442. You're listening to Powerhit Radio. Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
2: Только две недели.
1: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
2: Успейте воспользоваться специальным предложением.
1: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-300.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: Опять интернет глючит.
6: В танках пинг высокий.
7: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
8: Ваня, помоги! Ты же программист!
9: Как вы мне надоели.
10: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
12: Вот это CityLink.
13: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
14: Без возрастных ограничений.
15: Вот она, рыба вашей мечты.
16: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
17: Вкусно и полезно.
16: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
18: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
19: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
0: New and fresh music.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. It's not everyone. Power Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Кафедральный собор в Мурманске планируют открыть в конце 2027 года. Строительство Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора ведется на улице Буркова. Руководитель проекта протоиерей Владимир Семенов рассказал о ходе работ. Сейчас здание уже поднялось примерно на 12 метров. Кафедральный собор – это не просто религиозное сооружение, а точка притяжения. По проекту там должен появиться культурный центр, музей, большая площадка для проведения различных мероприятий. В административном здании разместят конференц-зал, выставку, выставочный зал и кафе. По словам руководителя проекта, уже начали формировать для собора три хора – профессиональный, народный и детский, сообщает «Бипорт». В Мурманске завершается асфальтирование проезжей части на улице Карла Маркса. Работы проводятся от улицы Софьи Перовской до

Много лет асфальт там был разбит, не хватало ливневок и освещения. Этот проезд включили в реестр муниципального имущества. Осенью 25 года началось восстановление пешеходной зоны. В этом году продолжился ремонт дороги. Сейчас на улице Траловой установлено освещение, дорога и тротуар безопасны для пешеходов и водителей. Об этом сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманской областной филармонии состоялся гала-концерт 9-го международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Это один из крупнейших российских музыкальных проектов, который объединяет признанных мастеров мировой оперной сцены и новое поколение артистов. Художественный руководитель фестиваля, народный артист Ильдар Абдразаков, вышел на сцену вместе с талантливыми молодыми вокалистами. В программе прозвучали знаменитые арии, вокальные шедевры русских и зарубежных композиторов. Напомню, в Мурманске фестиваль уже проходил 3 года назад, а в этот раз гости посетили также атомный ледокол «Сибирь» и арктический выставочный центр атомного ледокола «Ленин». Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту снимки получаются максимально точными. 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.

теми же целями. А цели сделать вас чуточку счастливее. Да, вот так вот замахиваемся, потому что у нас инструмент для этого имеется. Музыка называется. И не просто музыка, а музыка хорошая, качественная, высоконастроенческая, как правило.

0: правила. Так что формируйте свои заявки. Попробую справиться с заказом. У микрофона Соня Баженова. Всем хорошего дня желаю. И не забудьте, как мы связь держим. По телефону, во-первых, 488-448. Через сайт pichar.ru, приложение Power, через группу ВКонтакте. Все. Дальше действовать будем мы вместе.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com. Power
0: Hyundai. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Норгозерская 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Кс-Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Кс-Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
0: Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович, сеть автомагазинов «Все для Рено», предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Плюс 4 градуса в Мурманске, ветер северо-западный 4,8 метра в секунду, ясно, солнечно. Нужно этим пользоваться, конечно, если есть такая возможность посреди рабочего дня выглянуть на улицу, выйти прогуляться. Тем более, что ветер сегодня небольшой, наконец-то он спал. Ветер северо-западный 4,8 метра в секунду. Напомню, погода на завтра не очень, конечно, облачная с прояснениями, но утром и днем возможны осадки в виде снега. Сами понимаете, если температура обещает плюс 1, плюс 3, то снег будет мокрый. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Я, кстати, вчера или позавчера смотрела прогноз, как будто до следующей недели осадков и не было, а тут вот они нагрянули, откуда ни возьмись. Но у нас так всегда. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева, 18, телефон 45 95 10, Полярные Зори, 35 2, телефон 44.

Пожалуй, никакой день недели не приносит столько удовольствия, как пятница. Ну а в пятницу самое большое удовольствие для ведущего Power Hit Radio приносит ваше сообщение. Степан пишет мурманчанам: привет, сегодня день отражения в лужах. Где вы берете эти праздники, Степан? День отражения в лужах. Но Степан на этом не заканчивает, он продолжает. Хотел с ним поздравить всех с этим праздником и сказать, что в лужи заглянули. Кстати, подходит, у нас лужицы кое-где остались после вчерашнего дождичка. Но передумал Степан. Сам заглянул, говорит, а оттуда какая-то небритая физиономия смотрит с ехидной улыбкой. Малоприятная, в общем. Так что, люди, лучше не смотрите в лужи. Оно вам надо. Так, подождите, Степан. Ну, может быть, у вас физиономия...

Иван поздравляет сегодня с днем любопытных событий также. Пусть они у всех будут хорошими. И просит поставить старую добрую песню с напоминанием «Ты не один». В общем, ATB, You're Not Alone на 104.5 в продолжении программы Power You Day.

0: Реклама.
1: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам» без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах Фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com. Power Unit.
0: Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
3: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Участвуйте в совместной с фондом Алёша благотворительной акции «Доброе сердце». Сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Мурманск Молле или помогите всем детям сразу, отправив СМС на номер 9112. С любой суммой.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Спонсор рубрики П. Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Будем сейчас слушать песню про то, что дом это, по сути, не место. Дом – это человек. Человек, который рядом. Важный, нужный, единственный. В общем, песня достаточно согревающая, даже для шумного города. Она про то, как среди незнакомых лиц, среди бесконечных дней ты ищешь и находишь, дай бог, один знакомый взгляд, и как только он появляется, все сразу становится на свои места. Это как кусочки пазла. Все встали, и больше ничего не нужно. Полная картина. Что касается исполнителей, If We, знакомый уже нам, бельгийский диджей-продюсер. Ну, а на вокале Алида, это норвежская вокалистка, голос которой часто называют уютным и чувственным. Итак, на 104.5 красивая композиция «Home Now».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: о лиде норвежской вокалистки. Я напомню, в рубрике «Автохит» песня «Home Now» от FV и Алиды. Спонсор рубрики «Автохит» представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, ВКонтакте 1 маникюрная.
1: «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
4: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai.

Мурманской области слушает Power Hit Radio на расстоянии. Сколько тут у нас между Ригой и Мурманском? 1002, наверное, километров. Ну, наверное, чуть поменьше. Ладно, посмотрю сейчас в поисковике. Эдмундс, мы желаем вам энергии под ритмы Power Hit Radio. Вот и трек Energy как будто в пору. Это программа Power Your Day. Я Соня Баженова. Сегодня с вами провожу эту пятницу.

0: Супер Йодей. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
1: Я знаю, как плеснуть ваш энергетический коктейль. Еще один энергетический ингредиент. Порисовать со своим малышом. Не за малыша, а с малышом. Ведь у нас второй этап конкурса «Я рисую Свенги мебель». В октябре он объявлен. В этом месяце мы работаем, принимаем на тему «Золотая осень». Хотя осень уже немножко лысая. Но, тем не менее, еще живо воспоминания. Кое-где все-таки листья желтые. Они держатся крепко, накрепко держатся на деревьях. В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. Вот сегодня рисунок прислал родитель девочки двухлетней. Там такая каляка-маляка спрашивает, такое принимают вообще? Но учитывая то, что у нас возраст от 0 до 14, то, конечно, мы принимаем все. А там уже как пойдет. По итогам каждого месяца жюри выбирает лучшую работу и награждает автора. Приз Алиса Яндекс.Станция. Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжаем разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель» среди всех участников, вне зависимости от оценки жюри, хоть каляки, хоть не каляки. Главный же приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату будет разыгран при помощи лотереи среди всех уже участников всех этапов 31 декабря. Мы рекомендуем ознакомиться с правилами конкурса. В нашей группе ВКонтакте они есть. Мы туда же выгружаем детские работы. По альбомам они. Вот сейчас новый альбом создается «Золотая осень». До этого мы рисовали ко дню рождения Мурманска «Мой Мурманск». Альбомы по темам. Все очень удобно. Так, теперь про итоги октября. То есть весь октябрь мы рисуем, а итоги октября мы подведем 6 ноября с 18 до 18.30. В общем-то, стабильное тоже уже традиционное время для подобных историй. Power Hit Radio.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коуса Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

важное объявление. Ну, кто-то ждет розыгрыша, я знаю, поэтому команда приготовится. Через 3 минуты разыграем билет на моноспектакль Ольги Савельевой, блогера с многотысячной аудиторией, автора большого.

94.8 на 104.5 розыгрыш пригласительного билета на выступление Ольги Савельевой. Спонсор розыгрыша ИП Телешева Рада Евгеньевна. Ольга Савельева, автор более десятка бестселлеров. Она скоро будет в Мурманске 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск». Новая авторская программа «Моноспектакль «Развейся» для лиц старше 12 лет». Конечно, вопрос будет связан непосредственно с Ольгой Савельевой, с ее творчеством, с ее деятельностью. Ну, кто ежегодно ходит на выступление, я думаю, и следит в блогах за Ольгой Савельевой, тому нетрудно будет ответить на этот вопрос. Напомню, наш телефон 488-448. У Ольги Савельевой есть авторский тур на Балтике. Но я хочу спросить, как он называется? 488-448. Что-то у нас тут с телефоном происходит странное. Телефон звонит, а я его подхватить не могу. Так, давайте так, давайте будем пользоваться тогда сейчас, выходить надо из положения, будем пользоваться нашим приложением или сайтом phr.ru, кому как удобнее. Кто сейчас первый ответит на вопрос, кто правильный ответ пришлет первым, тот и получит пригласительный на выступление Ольги Савельевой. Напомню, выступление состоится 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск». Итак, у Ольги Савельевой есть авторский тур на Балтике. Как он называется? Варианты.

0: просто прелесть. Калининградские зарисовки. Не сезон. Или разреши себе море. Приложение Power, сайт pichr.ru, а я пока буду разбираться, что у нас с телефоном. Power
1: Сила твоего дня.

Сергей, Ольга, я попрошу прислать вашу фамилию, ваш контактный телефон. Действительно, тур на Балтике, который организует Ольга Савельева, называется «Не сезон». Победитель сегодняшнего розыгрыша Ольга. Жду от вас контакты. Спонсор розыгрыша представляет новый авторский моноспектакль Ольги Савельевой «Развейся». Иногда так хочется остановиться, услышать не советы, а понимание, не лекцию, а историю свою, только сказанную кем-то другим. Такой рассказчицей станет Ольга Савельева. Она говорит о том, о чем молчат, но так, что становится легче. 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск» выступает Ольга Савельева. Подробности в группе ВКонтакте «Ольга Савельева».

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон Автоплаза – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
5: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте blgomega.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: Если выжат как лимон,

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Посерело в Мурманске, посмурнело. Облака, которые виднелись на горизонте еще несколько минут назад, уже доплыли до нас. Вот с северо-запада они пришли, закрыли все солнце. Его было-то немного, но и этого уже нет. Ветер северо-западный 2,8 метра в секунду. Это я о текущей погоде говорю. Но про завтра и послезавтра могу сказать, что в районе 1-2, максимум 3 градусов будет. Обещают нам облачную с прояснениями погоду. Утром и днем возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Повторюсь, столица Заполярья сейчас +5 градусов.

дивы. Продолжается программа Power Day. У нас сразу две заявки на песню «Ловлю» от Анастасии. Она пришла уже больше получаса назад. И от Марии совсем недавно добавилась заявка «Coldplay», «Iowa», «Dose». Добавим энергичной романтики.

0: Power Hyundai.
1: Реклама.
2: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОФ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах фабрики ЗОФ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai.
3: Сила твоего дня.
4: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
5: Кредитование осуществляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
7: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэр Хит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. Сыр часто попадает в списки запрещенных продуктов из-за жирности и соли. Но ведь сыр – это концентрированная польза молока, и разные его виды решают совершенно разные задачи в организме. Разбираем главные категории в программе «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Твердые и выдержанные сыры, а это пармезан, чеддер, гауда – это настоящие тяжеловесы по концентрации питательных веществ, так как из них удалена почти вся влага. В чем главная польза? В содержании кальция и фосфора, например. 30 граммов пармезана перекрывают около трети суточной нормы кальция. Кроме того, в процессе долгого созревания молочный белок расщепляется на аминокислоты, которые усваиваются организмом моментально. Такие сыры идеальны для возрастных людей с точки зрения профилактики остеопороза, для подростков в период активного роста и для людей с непереносимостью лактозы. В выдержанных твердых сырах лактозы практически нет, она уходит вместе с сывороткой. Но этот вечный маленький нюанс. В этих сырах много натрия, соли и жира. При гипертонии и проблемах с почками количество этих сыров стоит ограничивать. Переходим к мягким зрелым сырам, таким как, например, бри и камамбер. Узнаваемые сыры с благородной белой плесенью и тягучей текстурой. Сначала о пользе. Это мощный природный пробиотик. Корочка белой плесени активно и очень дружелюбно стимулирует работу кишечника, улучшая пищеварение и укрепляя местный иммунитет. Также мягкие сыры богаты витаминами группы В, особенно В12, которые, как мы знаем, необходимы для здоровья нервной системы. Свежие же рассольные сыры, а именно моцарелла, буррата, рикотта – это те сыры, которые не проходят стадию созревания и хранятся в рассоле. По сути, чистый молочный концентрат. Максимум легко усвояемого белка при минимальном количестве соли и калорий. Моцарелла богата цинком, железом и витамином А. А если взять рикотту, то она делается из сыворотки и содержит альбумин – белок, который способствует восстановлению мышечной ткани. Главный выбор для спортсменов, худеющих, людей на фитнес с диете и тех, кто борется с отеками, так как здесь нет лишней соли, задерживающей воду. Моцарелла вообще отлично подходит для ужина, так как не перегружает ЖКТ перед сном. Итак, нужно укрепить кости и зубы? Отрезаем ломтик пармезана. Барахлит кишечник или шалят нервы? Добавляем в рацион немного бри. Считайте калории и растите мышцы. Ваш выбор – моцарелла и рикотта. У меня все. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
1: Две минуты с пользой.

0: Ну, то есть бёрнинг здесь это и жар, и нетерпение, и внутренний огонь, внутреннее пламя, которое невозможно погасить. Вот пусть бёрнинг станет топливом и для вашего дня, особенно если вы ждете каких-то перемен, а ведь перемены часто связаны с внутренним огнем, а не с внешними обстоятельствами.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохите на Авторадио Радио Бернин от Горгон Сити и Эван Джиа. Спонсор рубрики Автохит представляет студию Первая маникюрная. Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Автохит на Пауэр Хит Радио.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
5: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей. Подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наши преимущества. Диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
7: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai.

0: вообще? Куда с этих клиток, хочется спросить, тикить обратно в реальность активную, безотечную? Но в качестве двигательной составляющей рабочего дня Swedish House Mafia очень даже подходит. Ну и песня замечательная Happiness is so set на 104.5 для Егора и для всех нас тоже.
1: Сила твоего дня.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. До конца года начнется продажа квартир в жилом комплексе на улице Шабалина. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Реализацию этого и других проектов обсудили с председателем правления группы «Аквилон» Александром Фроловым. Проект на Шабалина предполагает инвестиции свыше 10 миллиардов рублей, 74 тысячи квадратных метров жилья. Компания вскоре получит разрешение на строительство. Кроме того, в Ленинском округе на Верхнеростинском шоссе появится новый микрорайон. 127 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 150 мест, а также парк и прогулочная зона. Инвестиции порядка 14 миллиардов рублей. Как сообщает ГТРК «Мурман», всего за ближайшие 10 лет при поддержке крупных застройщиков планируют построить более 1 миллиона квадратных метров жилья. На объездной Североморска завершены работы по устройству разворотной площадки и остановочного пункта общественного транспорта. Работы вели на 4-м километре объездной дороги в рамках народной программы «На севере жить». Подрядчик выполнил устройство земляного полотна, монтаж трубы для водоотвода, установку новых бортовых камней, замену покрытий, тротуаров и проезжей части. Разворотная площадка соответствует нормативному радиусу разворота для крупногабаритного общественного транспорта. Кроме того, установлен современный павильон для безопасности движения в темное время суток, организована новая линия наружного электроосвещения, сообщает Минтранс. В Мурманске стали известны результаты открытого конкурса на создание мемориальной доски легендарному полярнику Ивану Папанину в рамках масштабной реконструкции улицы Пушкинской. Как сообщил глава города Иван Лебедев, победителем стал скульптор, член Творческого союза художников и почетный гражданин города Мурманска Александр Арсентьев. На конкурс были представлены работы из разных регионов. Жюри оценило композицию, расположение, шрифт и художественный образ Папанина. Мурманская «Арктика» начинает хоккейный сезон с домашних матчей сегодня. Первая игра состоится в Ледовом дворце спорта. Главной особенностью «Арктики» в сезоне 2025-2026 стал самый молодой состав игроков во всей лиге. Клуб сместил фокус на развитие юных спортсменов, создавая задел для формирования собственной сильной базы хоккеистов Заполярья, напомнили в Министерстве спорта региона. В первенстве России по хоккею среди юниоров до 21 года первыми соперниками наших хоккеистов станут гости из Кондопоги, «Динамо» Карелия. Встреча сегодня в 19 часов, завтра в 13 часов. Далее мурманчане примут команду «Красная машина Академия» из Московской области. Игры состоятся 16 и 17 октября. Ну а завершат серию домашних матчей игры с хоккеистами из Салехарда, командой «Факел Ямал» 21 и 22 октября. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту снимки получаются максимально

0: предпочтений, но не всегда они понятны. Никита написал: «Добрый день, Соня. Всех с пятницей поздравляю. Поставьте, пожалуйста, мою любимую игру свитеров, если вы понимаете, о чем я». Не понимаю, Никита. Подумала было, что пропустила какую-то игру слов. Подверилась у нашего музыкального редактора Вячеслава Каверина, чтобы совсем уж недоумком не выглядеть. Но он тоже не в курсе. Но вдвоем быть с недоумками не так обидно. Тем более в компании с Вячеславом Каверином. Так что любить игру свитеров придется вам одному, Никита. А мы продолжаем с Лавинией и ее Reasons.
1: Если села батарейка...

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Your Day. 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
2: Запрещено для детей.
3: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92. И 8 911 317 92 79. 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноз погоды ИП «Калиновский» Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Плюс 5 градусов по-прежнему в Мурманске. Ветер северо-западный 2,8 метра в секунду. И снова выглянуло солнце. Ну как это приятно каждый раз. Завтра погода будет облачной с такими же, вот я надеюсь, прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем осадки в виде мокрого снега. Лучшего наоборот, конечно. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха. Переходим к самому главному. Ночью от минус 1 до плюс 1. Днем максимально возможная температура плюс 3 градуса. В среднем 0 плюс 3. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45 95 10, Полярные Зори 35 /2, телефон 44 20 15. Power Hit Radio.

огромный привет от Оксаны. Она сообщает, что вернулась после долгого путешествия по устьям южных рек, где была в поисках осенних мигрирующих птиц. Вообще, признается Оксана, у нее этот год был посвящен миграциям, весенним, осенним. Сколько я увидела, пишет она, обязательно поделюсь. А пока, пожалуйста, либо Дель Рей, либо Пинк на ваш выбор. Рада снова слышать любимое радио. Там, где я была, интернета нет напрочь. Зато ото всех отдохнула. И от всех и за всех. Оксана, мы за вас рады. И рады, что вернулись, и что снова настроились на правильную волну. Ну и Пинк давно не слышали, а тут она еще и в компании Sia. Композиция Waterfall, мне она очень нравится. Решила, раз на наше усмотрение, значит все. Значит, то, что я люблю в том числе.

0: Реклама.
1: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам» без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах Фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com. Power Unit.
0: Сила твоего дня. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Каждое воскресенье с 13 до 16
7: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
6: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
8: Партнер программы Мурманск Молл. Новые осенние коллекции уже в магазинах Мурманск Молла. Самое время для обновления гардероба. Группа ВКонтакте Мурмолл.ру.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
11: на Power Hit Radio.
7: Power Yoday. Переходи на сильную сторону.

кофе, решил подушнить в сторону Никиты, который ранее игру свитеров заказывал, оказалось, что это favorite game от The Cardigans. Так вот, слова Александра, но кардиган, это же вроде кофта такая, а не свитер. Ну,

0: Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Мы едем с вами на берег Слоновой Кости. Сейчас она, эта страна, называется по-другому, но переводится с французского именно так. Берег Слоновой Кости. В 15 веке европейские торговцы активно вывозили оттуда слоновую кость. Официальная столица этой страны знаменита базиликой Нотр-Дам-де-Ла-Пе. Это Богоматери мира. Это самая большая христианская церковь в мире по площади. И она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она превосходит даже собор Святого Петра в Риме. На государственном гербе страны изображена голова африканского слона, как напоминание об историческом промысле и, в общем-то, животном мире региона. Мы на побережье Гвинейского залива, которое славится живописными лагунами, песчаными пляжами, тропической природой. Мы в Кот-д'Ивуаре.
1: Золото-чарта. Золото-чарта.
0: И верхнюю строчку дизер-чарта Кот-д'Ивуара занимает трек «Hot Pinks» «I Wanna Party». Это Вилла М, Джейми Фокс и Ан Хатэвэй. Это вообще-то старенькая вещица, достаточно. Ей уже 15 лет, и она даже не просто песня, она часть большого развлекательного проекта. Он был создан специально для мультфильма «Рио». В мультике эту песню поют птицы. Птицы учатся быть свободными, раскрывают крылья, находят радость в танце. Ну, для многих слушателей вот эта песня ассоциируется непосредственно с мультиком «Рио», с такой карнавальной атмосферой, с ощущением праздника. Именно поэтому ее до сих пор вспоминают. В общем, можно сказать, культовая вещь.

0: фильме тоже оказались все. Спонсор рубрики «Золото чарта» представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия. Японский маникюр системы IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: «Золото чарта».
0: Только что мы слушали то, что любят в Кот-д'Ивуаре. Композиция, которая находится на первом месте Deezer-чарта Кот-д'Ивуара. А прямо сейчас композиция Magnetic Bausa. То, что слушают в Мурманске на Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
9: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
10: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.
11: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Unit.

0: конце некой изюминки еще добавить. Сейчас на 104.5 розыгрыш для тех, кто хотел бы выходные провести, в том числе чуть занимательно и образовательно-развлекательно. Вот так. Спонсор розыгрыша ООО «Рекламный центр F1» приглашает на кинолото суббота, 10 октября. Слегка не замужем. Кинолото от квиза «Игра головой». И прямо сейчас мы разыграем два пригласительных билета на кинолото от квиза «Игра головой». Кто хочет поучаствовать, кому это интересно, звоните прямо сейчас. 488-448. Кто на связи?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Василий. Василий вас зовут?
1: Да.
0: Ага, очень приятно. Вот видите, телефон я починила сразу, как быстро начали звонить. А то в прошлый розыгрыш еле-еле вообще тут поняла, что кнопочка, она одна отжата. Неясно только кем, кто оказался этим человеком с шаловливыми руками. Так, Василий.
1: Это диверсия.
0: Конечно, именно так. Василий, у меня к вам вопрос будет, ну, такой тоже развлекательный. Как обычно оно бывает на квизах. Правда, с кино никак не связан. Но, тем не менее, у какой породы собак есть перепонки между пальцами? Три варианта. Нет, четыре варианта. Немецкая овчарка, сенбернар, ньюфаундленд или датский дог. Можете порассуждать. Вдруг логика вам поможет.
1: Ньюфаундленд.
0: Ньюфаундленд, вы говорите? Или мне показалось?
1: Да.
0: А почему?
1: Они вроде как-то
0: Все верно.
1: Я могу путать.
0: Вы правильно рассуждаете совершенно. Ньюфаундленд действительно также называют их водолазами. Эта порода была выведена для помощи рыбакам. Они помогали вытягивать сети и могли даже спасать утопающих на воде. Не случайно эти собаки называются еще водолазами. Действительно, это так. Василий, я вас поздравляю. Все, главное, чтобы на квизе тоже теперь все чутенько отвечали и, самое главное, быстро. Трубку не кладите, расскажу, как вы получите свой приз, хорошо?
1: Да, хорошо.
0: Договорились. Спонсор розыгрыша квиз «Игра головой» в субботу, 10 октября, 18:30. Приходите в «Слегка не замужем» на кинолото. Ведущий показывает вопросы, вы выбираете ответ из предложенных на бланке. Но это не так просто, как вы думаете. Глаза могут разбежаться от хороших фильмов для лиц старше 18 лет.
2: Okay, here we go. Power Hit Radio.
3: Pretty down to earth and real people.
0: И программа Power Hit на этом завершается, но мы не останавливаемся, двигаемся дальше, у нас еще много дел с вами.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: Круиз-контроль продолжает эфир Power Hit Radio. Будем следить за дорогой. Ну, точнее, вы будете следить. Вы следите, все рассказываете. Мы по радио дальше всем передаем. У нас такая с вами схема сотрудничества уже сложилась. 488-448. Напоминаю, телефон студии, приложение Power, если вы слушаете в автомобиле через приложение радиостанцию. В общем, вы все знаете сами, я лишь напоминаю. У микрофона все так же Соня Баженова. Всем легкой дороги желаю. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и ВУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Поехали.
1: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Рубрика «Автохит» в программе «Круиз-контроль». Мы будем слушать энергичный трек от Софи Такер. Тут текст на португальском. Кстати, композиция так называется «Энергия». И начинается песня красиво. «Однажды жили-были солнце и луна». А там энергетика бешеная в этом треке. Ну, Софи Такер умеет, конечно, создать такую энергетику. Вообще, по словам самих артистов, они хотели передать ощущение ритуального, почти шаманского танца, который и должен заряжать слушателя такой вот чистой энергией. Итак, Софи Такер в рубрике «Автохит. Энергия».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
0: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
5: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
6: 20-01-15.
7: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
8: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
9: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
10: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
11: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
12: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Ничего не меняется, по-прежнему плюс 5 градусов в Мурманске. Достаточно ровная такая сегодня стабильная, скажем так, погода. Без сюрпризов неприятных. Кстати, приятные сюрпризы были, например, солнце. Ветер северо-западный 2,8 метра в секунду. Завтра в Мурманске плюс 1, плюс 3 и не больше. Возможно, меньше, но ночью. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Погода в целом завтра будет облачной, с прояснениями. Возможно, осадки в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Сейчас в Мурманске плюс 5. Пока.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 10:27 в Мурманске. Помнится, вчера круиз-контроль был. Проблема на проблеме, проблемы погоняет. Сегодня такое чувство: учтены ошибки прошлого, работа над ошибками проделана, выводы сделаны, к сведению приняты, на практике все показано. В Мурманске максимально профессиональные автолюбители. Какой бы абракадабра это ни выглядело, профессиональные любители. В общем, информации о проблемах нет, значит, и проблем на дорогах тоже нет, а это же хорошо для всех нас.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25 25 50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева. Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас «Армата».
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
10: А в Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор. Приветствую, у микрофона Максим Байков. Федеральная налоговая служба России разъяснила, почему владельцам электромобилей могут начислить транспортный налог за прошлый год. Льготы для таких машин устанавливают регионы, и они не всегда означают полное освобождение от уплаты, узнали автоновости дня из сообщения ведомства. Налоговики отметили, что в отдельных регионах льгота зависит от мощности автомобиля в киловаттах, переведенной в лошадиные силы. Например, в Мурманской области собственник освобождается от транспортного налога, если мощность электрокара не превышает 200 лошадиных сил. Отдельное условие в некоторых регионах касается типа силовой установки. Как пояснили ФНС, например, в Белгородской области освобождение предусмотрено для лиц, на которых зарегистрированы машины исключительно с электрическими двигателями. На гибриды, сочетающие электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания, эта льгота там не распространяется. Для уточнения основания расчета транспортного налога на тот или иной электромобиль ФНС предлагает обращаться за разъяснениями в ближайший налоговый орган по месту жительства.
1: Акселератор.
0: Ульяновский автозавод приступил к внедрению модернизированной системы активной безопасности. Речь идет о машинах, оснащенных шестиступенчатой механикой. Это внедорожники «Патриот» и «Пикап», а также грузовички коммерческого семейства «Профи». В основе нового решения лежит дальнейшее развитие уже применяемой технологии АБС на МИ. Помимо антиблокировочной функции, комплекс теперь обеспечивает работу противобуксовочной системы, системы помощи при старте на подъеме и экстренном торможении, а также так называемой электронной блокировки дифференциала. Напомню, недавно УАЗ запустил производство обновленных «Патриота», «Пикапа» и «Профи». Внедорожники получили новый турбодизель и шестиступенчатую механику, а раздаточная коробка стала электромеханической. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

ПНАО, австралийская электронная группа. А что такое экстатический танец? Это свободные, где-то спонтанные движения. Танцую, как хочу, как могу и как чувствую вообще. Тут же главное не показать какой-то красивый танец, а просто освободиться от всего. А пятница, она же как раз для этого столько за неделю всего на плечах у нас лежала. Пора уже стряхнуть это все. Так что двигайтесь, как захочется, прямо сейчас. Если вы не за рулем, конечно. А если за рулем, ну просто расслабьте хотя бы лицо. И пусть музыка будет проводником. Круиз-контроль продолжается.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
4: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
5: Без возрастных ограничений.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
7: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте blgomega.ru.
8: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
9: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
10: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
11: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огарнип 32-023-75-00-128-20.
12: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
13: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ком одни знаки. Каждая вторая песня про танцы, намеки на танцы, принуждение к танцу и прочее. С пятницы всех, друзья. Программа «Круиз-контроль» завершается, как, вероятно, завершился и ваш рабочий день. Всем желаю, кто еще не доехал, максимально быстро и с комфортом добраться до дома, до близких, дорогих людей. Спонсор программы «Круиз-контроль» представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4. Русифицированные в четырех цветах. Трейд-ин, выкуп авто 25-25-50. Я, Соня Баженова, с вами прощаюсь. Всего хорошего, счастливо, пока.

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Ошибки случаются. При переводе деньги улетели не туда. Или наоборот, владелец счета может получить некую сумму от неизвестного отправителя. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет, как правильно поступить в обоих случаях.
6: Если гражданину ошибочно поступили денежные средства, и он не понимает их происхождение, на мой взгляд, не стоит спешить возвращать обратно на тот же, например, номер телефона, поскольку достаточно много различных мошеннических действий, можно попасть в, мягко говоря, неприятную ситуацию. При таких обстоятельствах стоит обратиться в банк, подтвердив, что да, эти деньги поступили ошибочно.
5: Это наиболее безопасный вариант. Если контакты отправителя известны, можно с ним связаться лично.
6: Попросить претензию о возврате денежных средств, направить такой документ, где лицо, которое ошибочно перевело деньги, кратко укажет, что он ошибся, денежные средства просит вернуть на такие реквизиты. Должны быть реквизиты этого лица, кто перевел денежные средства, фамилия, имя, отчество, какие-то контактные данные. И такую претензию можно отправить, например, на бумажном носителе, либо по электронной почте. И вот как раз-таки гражданина, который ошибочно деньги получил, на мой взгляд, это может подстраховать от каких-то дальнейших неприятностей, претензий относительно основания этого перевода обратно денежных средств.
5: В случае, когда ваш перевод ушел на неверные реквизиты, нужно проверить статус операции в приложении банка. Какое-то время перевод можно отменить.
6: Если же гражданин сам ошибочно перевел денежные средства, то также не лишним будет обратиться в банк и запросить у лица, которое получило денежные средства, возможность их возврата. Можно связаться с этим лицом, если есть его номер телефона, и также попросить вернуть денежные средства, направить претензию.
5: Как отмечает Антон Северин, в случае добровольного отказа возврата ошибочно переведенных средств можно обратиться в полицию с заявлением о проведении проверки.
6: Со стороны полиции, скорее всего, какого-то состава преступления установлено не будет, но лицо, которое получило денежные средства, отказывается их вернуть, будет вызвано, опрошено, что уже может позитивно влиять на разрешение данной ситуации. Ну а если гражданин откажется возвращать деньги, возможно обратиться в суд и при этом взыскать с гражданина и проценты за пользование чужими денежными средствами, оплаченную госпошлину, юридические услуги, ввиду чего сумма перевода может вырасти в разы в рамках взысканной судом денежной суммы.
3: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.

0: Реклама. В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.рвбар.ру. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+.
1: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Можно долго сравнивать. Можно искать что-то еще. А можно просто выбрать. Хавейл. Комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
4: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
5: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Today's Best music. Power Hit Radio. Feel the power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрофит». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. It's not everyone. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка, даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: You are listening to Power Hit Radio.
5: Get the hits. Get the hits.

Get ready.

0: Реклама. До конца месяца премиальные рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» в Мурманске. Оцените непревзойденную уверенность за рулем «Тэнк» на тест-драйве. Ждем вас в «Аксель». Кольский, 83. Предложение ограничено. Не оферта. Подробности на axeltank.ru.
1: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
2: 20-01-15.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.

0: Домашнее телевидение CityLink. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail Pro. Подтвердите свои ощущения.
1: Возрастное ограничение 12+. 104

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Катриэль, Пака Амороза, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy, Sexy Magic.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
3: 104.5 FM.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Drama Club Яхаяти.

0: Реклама. В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
6: Партнер программы Мурманск Молл. Участвуйте в совместной с фондом Алёша благотворительной акции «Доброе сердце». Сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Мурманск Молле или помогите всем детям сразу, отправив СМС на номер 9112. С любой суммой.
7: Вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail Pro. Подтвердите свои ощущения.
8: Возрастное ограничение 12+. Okay, here
5: we go. Power Hit Radio.
9: It's great. Pretty down to earth and...

0: Turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. Реклама на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7500-128-20.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами вы

0: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sam Felt, Yes This, Need That Love.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
1: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
0: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. На выходных в Мурманске возможен снег. В общем, это все, что нам нужно знать о погоде. Субботние температуры – 1, 2, 3 градуса, но точно не 8. Но снег легкий и, конечно же, мокрый. В воскресенье примерно так же. Переменная облачность, небольшой снег и чуть выше нуля температура. Всем приятных выходных. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена – 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорниб 314-511-011-2014.
0: Power Hit Radio. New Fresh Music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Swish, crazy for you. I've been

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Зоя, Hold the Horizon.

Реклама. В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой, танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+. Today's hit music. Hit music. 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Реклама на Power Hit Radio. В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Колоса Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

Привет, Мурманск! Вы слушаете PowerHit Radio на 104.5 FM, и это радиошоу «Формат» — территория электронной музыки, правильного грува и настроения, которое не зависит от времени суток. В музыкальном путешествии сегодня «Антураж», «Кинки Саунд», «Кэт Мунк», «Себастьян Лейджер», «Фрэнки Резарда» и другие артисты, формирующие звучание современных танцполов. Устраивайтесь поудобнее, добавляйте громкости и оставайтесь на нашей волне. Мы начинаем!

0: Привет всем, кто находится вместе с нами. Вы слушаете радиошоу «Формат» на Power Hit Radio 104.5 FM. И сегодня у нас есть отличный повод не ограничиваться прослушиванием радио. Прямо сейчас мы дали старт нашей вечеринке «Хука Хайп Бар» на Кольском проспекте 44. Сегодня мы будем танцевать под ритмы легендарной фигуры электронной сцены России. Это «Антураж». Главный гость ночи начинает свой сет ровно в час. Поэтому будем рады видеть всех и каждого. Также за музыкальную атмосферу отвечают Тани Цой, Дима Мэтт и я, Дмитрий Габур. Четыре имени, разные музыкальные характеры и одна общая идея – создать ночь, в которой главным языком станет музыка. Если вам близки электронное звучание, хороший грув и атмосфера настоящей клубной вечеринки, обязательно присоединяйтесь. Прямо сейчас мы начинаем танцы на вечеринке «Формат» в «Хука Хайп Бар» на Кольском 44.
1: «Формат» – настоящая музыка в одном.

0: Привет всем, кто находится вместе с нами. Вы слушаете радиошоу «Формат» на Power Hit Radio 104.5 FM. И сегодня у нас есть отличный повод не ограничиваться прослушиванием радио. Прямо сейчас мы дали старт нашей вечеринке «Хука Хайп Бар» на Кольском проспекте 44. Сегодня мы будем танцевать под ритмы легендарной фигуры электронной сцены России. Это «Антураж». Главный гость ночи начинает свой сет ровно в час. Поэтому будем рады видеть всех и каждого. Также за музыкальную атмосферу отвечают Таницой, Дима Мэтт и я, Дмитрий Габур. Четыре имени, разные музыкальные характеры и одна общая идея – создать ночь, в которой главным языком станет музыка. Если вам близки электронное звучание, хороший грув и атмосфера настоящей клубной вечеринки, обязательно присоединяйтесь. Прямо сейчас мы начинаем танцы на вечеринке «Формат» в «Хука Хайп Бар» на Кольском 44.
1: «Формат» — погружение в музыкальную бездну.

Привет всем, кто находится вместе с нами. Вы слушаете радиошоу «Формат» на Power Hit Radio 104.5 FM. И сегодня у нас есть отличный повод не ограничиваться прослушиванием радио. Прямо сейчас мы дали старт нашей вечеринке в Хука Хайп Бар на Кольском проспекте 44. Сегодня мы будем танцевать под ритмы легендарной фигуры электронной сцены России. Это «Антураж». Главный гость ночи начинает свой сет ровно в час. Поэтому будем рады видеть всех и каждого. Также за музыкальную атмосферу отвечают Таницой, Дима Мэтт и я, Дмитрий Габур. Четыре имени, разные музыкальные характеры и одна общая идея – создать ночь, в которой главным языком станет музыка. Если вам близки электронное звучание, хороший грув и атмосфера настоящей клубной вечеринки, обязательно присоединяйтесь. Прямо сейчас мы начинаем танцы на вечеринке «Формат» в Хука Хайп Бар на Кольском 44.

0: Друзья, первый час подходит к завершению, но впереди нас ждет гостевой микс от моего коллеги по цеху Диэм Шведа. Напоминаю, этой ночью мы встречаемся на вечеринке формат «Фука Хай Бар» на Кольском 44. Сегодня за пультом Таня Цой, Дима Мэтт, я, Дмитрий Габур, и главный гость ночи – Антураж. Приходите за атмосферой, встречайте друзей, знакомьтесь, танцуйте и создавайте собственные истории под электронную музыку. Спасибо, что находитесь вместе с нами. Не переключайтесь, мы продолжаем.
1: Музыка в нас. Музыка всегда рядом. Формат. Музыка на века.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: 400.
4: Approach 1.
3: Station 4, Mike, Mike.
4: Runway straight ahead.
3: 300.
4: You're inside.
3: Minimum.
4: Continue. Light safe. Power is off. Yeah, what?
3: 40-51, contact ground point 9. 100. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard.
5: Мы начинаем вторую часть 295-го эпизода радиошоу «Формат» и гостевой микс от DM Шведа прямо сейчас, специально для вас.
0: «Формат» — подкаст для настоящих ценителей музыки.

0: Это было радиошоу «Формат» на Power Hit Radio. Услышимся в эфире и обязательно увидимся этой ночью на танцполе в Хука Хай Бар на Кольском 44. Буквально через час для вас выступит «Антураж». Меня зовут Дмитрий Габур. Всем отличных выходных. И помни, что именно ты – часть истории.
1: Музыка в нас. Музыка всегда рядом.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне.
4: Stay tuned on K103.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Осталось Виста, бэйби. 21+. New and fresh music.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

I only smoke when I pray, and I only drink when I overthink.

0: number one. Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Реклама.
2: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5, бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там, вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Орплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Зоя, Hold the Horizon.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектная декларация.